требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами почи снегу белюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым,
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтийстим Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады во пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во еже славословите державу Твою,
тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца и владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от живота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твои благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь.
поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня, возлюбленные братья и сестры, на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 12 по 20 стих. Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что долг человека свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. «Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Я, говорит, как Бог и пришедший свыше, свидетельствую о себе истину, а вы смотрите только на видимое, и поскольку я во плоти, вы принимаете меня за простую плоть, а не за Бога и пришедшего от Бога. Вы судите по плоти, то есть ошибочно. Как о живущем по плоти говорится, что он живет порочно, так и о судящем по плоти нужно сказать, что он неправедный судья. Потому что, как бы кто сказал, если мы, иудеи, судим несправедливо, то почему не наказываешь, почему не осуждаешь? А он говорит: «Я не затем пришел, чтобы судить. Я ныне не сужу никого, а если и сужу, то суд мой истинен. И если бы я захотел судить, вы были бы осуждены. Ныне же вы остаетесь без осуждения не потому, будто я не могу осудить вас, но потому что ныне не время, так как осуждение на вас я сберегаю до второго пришествия». Так и в другом месте он говорит: «Я пришел не судить мир, но спасти. А что судья всех есть он, слушай не ложные уста. Отец всякий суд отдал сыну. Поэтому, когда слышишь: я не сужу никого, то разумей эти слова не о будущем пришествии, а о первом. Сказав: я не один только, но Отец мой со мною, он объявил: не один только я осуждаю вас, но и Отец. Ибо не иначе сужу я, и иначе судит Отец, но как я, так и он, и как он, так и я».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 1 мая на территории храма Архангела Михаила в городе Алупка стартовал второй молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление». Его основная площадка – новая сцена, возведенная в 2026 году. Площадка рассчитана на 1200 мест. Здесь планируется проводить различные мероприятия, в том числе музыкальные, просветительские и духовные. Торжественную церемонию открытия провела теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен. Первых гостей фестиваля со сцены приветствовал настоятель храма архистратига Михаила, епископ Ялтинский Нестор. В храме человек может прикоснуться к красоте и молитвенной, духовной, и культурной. Когда мы слышим красивую музыку или видим настоящую живопись, нам открывается жизнь, наполненная радостью и божественным смыслом. Раскрыть в человеке его творческое, человеческое и божественное начало – вот для чего нужен наш фестиваль. Это и есть живая подлинная жизнь, где вера и культура идут рука об руку, сказал епископ Нестор. Развивая тему единства веры и культуры, слово взял генеральный продюсер фестиваля Сергей Катышев. «Явление – это не просто событие, а пространство, где культура, традиции и живое общение становятся доступными каждому. Мы видим, как с каждым годом растет интерес к фестивалю. Дети и взрослые с увлечением участвуют в мастер-классах, слушают лекции, аплодируют артистам. Наша задача – показать, что традиционные ценности – это не архаика, а основа, на которой строится яркая современная жизнь. И у нас это получается». В первый день фестиваля состоялись концерт «Воспоминания об утраченном рае», концертная программа трио Олега Куратова, семейные мастер-классы для детей и родителей, концертная программа Григория Гладкова «Пластилиновая собирает друзей», лекция о культурном наследии, история Воронцовского дворца и семейных ценностей, концертная программа Марианны Савон, показ кинофильма «Орда». Фестиваль продлился по 5 мая. В программу вошли более 80 мероприятий, концерт академической и джазовой музыки, лекции о культурном наследии, мастер-классы по ремеслам, семейные кинопоказы. Вы слушаете новости. 4 мая митрополит Казанский Татарстанский Кирилл посетил храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Большое Фролово Буинского района Татарстана. При поддержке Раиса Республики Татарстан в старинном храме начинаются реставрационные работы. Владыка осмотрел территорию Казанской Богородицкой Церкви, ознакомился с планом реставрационных работ. Участники встречи поприветствовали прихожан Казанского Богородицкого храма. Владыка поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения и рассказал о предстоящих реконструкционных работах. Рустам Нургалиевич Миниханов выделяет начальные средства на восстановление этого прекрасного храма. Работ предстоит много, и нужно обязательно молиться о том, чтобы все прошло благополучно. Нам порой кажется, что мы лучше других знаем, как управлять районом или даже государством, но ведь Господь ждет от нас не этого. Наша главная задача – молиться Господу Богу. Архипастырь поблагодарил за помощь Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова и его помощников и представил прихожанам главного строителя, ответственного за проведение работ Евгения Крючкова. Глава Татарстанской митрополии рассказал жителям села Большое Фролово о прошедших в Казани и Твери церковных торжествах по случаю 450-летия представления святителя Варсонофия, епископа Тверского, Казанского чудотворца, и призвал чаще прибегать к его молитвенному предстательству. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Олег Коробченко выразил надежду, что после реконструкции многократно возрастет число паломников, которые приезжают в Большое Фролово, чтобы помолиться перед чтимым образом великомученика и целителя Пантелеймона. Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин подчеркнул, что работы будут проводиться так, чтобы не мешать совершению богослужений. Затем участники встречи обсудили технические вопросы, связанные с реставрацией храма. Митрополит Кирилл поблагодарил верующих за деятельное участие в жизни прихода. На молитвенную память владыка преподнес прихожанам иконки святителя Варсонофия. И последняя информация выпуска. У мемориала «Вечный огонь» в Челябинске прошла патриотическая акция «Огни Победы», посвященная памяти защитников Отечества. Накануне Дня Победы сотни жителей города собрались, чтобы вспомнить о поколении фронтовиков и тружеников тыла. В акции принял участие настоятель храма пророка Ильи, военный священник протоиерей Евгений Мартинец. Вместе с представителями администрации, ветеранских и общественных организаций, кадетами, юнормейцами, студентами и школьниками он возложил цветы к мемориалу. После церемонии участники зажгли лампады от вечного огня. Этот огонь волонтеры доставили домой ветеранам Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогли лично присутствовать на памятной встрече. Вместе с огнем ветеранам передали символические подарки – белые ромашки, как знак благодарности и чистоты, а также черный хлеб, как напоминание о тяжелых годах войны, мужестве и стойкости поколения победителей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте. С вами Ирина Василевич и Владимир Владимирович Беляев. Композитор, педагог, член Союза композиторов, заслуженный деятель искусств России. Поговорим о вашем творческом пути. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, когда вы почувствовали в себе силы писать музыку? Когда вы решили стать композитором?
2: С детства мне хотелось реализации

0: своих каких-то творческих способностей. Я любил рисовать, сочинять какую-то музыку, лепить, писать стихи. Ну, в общем, все любил. Но лучше всего у меня получалась, конечно, живопись. Если бы мне в детстве встретился настоящий художник, он бы, конечно, меня увлек, и я бы сейчас был хорошим художником. Но мне встретился Дмитрий Борисович Кобылевский, и поэтому, значит, он что-то во мне нашел, и он стал моим первым учителем. И это определило мою жизнь в музыке. Потом я закончил музыкальное училище в Днепропетровске, Московскую консерваторию по классу композиции профессора Михаила Ивановича Чулаки. В то время он был директором Большого театра, поэтому Большой театр для меня был вторым домом. Ну и это случилось в 1972 году. Тогда еще было распределение, ну и я по распределению поехал в Воронеж, где четверть века работал в разных местах. А последние годы, в 90-е годы, я там был советником по культуре митрополита Воронежского Липецкого Мефодия. И не так к 50 годам я оказался в Москве и потом уже стал работать профессором Российской академии музыки имени Гнесиных.
1: Ваши родители как-то на вас повлияли?
0: Чем нет, нет, нет. К сожалению, они занимались другими. Мама на заводе металлургическом работала, папа журналистом в газете. И я сам развивался, сам избирал свой жизненный путь. В Воронеже я проводил музыкальные гостиные в 90-е годы, музыкальные гостиные митрополита Мефодия. Это 90-е годы, когда все церковь обходили стороной. Я придумал такую форму, которая существовала до революции – музыкальная гостиная. Я организовывал концерты, на которые мы приглашали элиту Воронежа, администрацию, деловых людей, артистических представителей. И где-то за год все перезнакомились и, значит, уже перестали церковь обходить стороной, мы стали дружить, все стали друзьями. Я в те годы проводил областные фестивали, конкурсы детского православного рисунка. Мы устраивали областные выставки детского православного рисунка, издали сборник, альбом с детскими рисунками. Я начал проводить городские хоровые фестивали, рождественские, пасхальные. Ну, а потом уже, когда в Москву приехал, я уже этим больше не занимался, потому что был профессором Академии Гнесиных. И сначала на кафедре оркестрового дирижирования, а затем мы с Любовью Яковлевной Жук организовали новую кафедру «Национальные инструменты народа в России», кафедру, которая стала курировать звончатые гусли.
1: Ваше творчество касается православного мира или же оно выходит за рамки православия?
0: До консерватории я интересовался на каком-то генетическом уровне хоровой православной музыкой. Но тогда ее не было, и не было возможности где-то услышать и посмотреть ноты. Вся ночная Рахманинова тогда была под страшным запретом. Вот я 5 лет учился в консерватории, Московской лучшей консерватории мира, и мы не знали даже, что у Чайковского есть духовная музыка, что у Рахманинова есть духовная музыка и у других композиторов. Это было какое-то табу. Этого мы не знали. И в последующие годы, когда я посещал семинар молодых композиторов в Иваново, мы там встречались с профессором Юрием Александровичем Фортунатовым, вот мы с ним подружились, и на Рождество он приглашал ограниченный круг семинаристов к себе на дачу и показывал нам всеночную Рахманинову в записи. Только говорил, только вы никому не говорите об этом, потому что у меня будут неприятности в консерватории.
1: Очевидно, что вы человек воцерковленный. Что для вас вера? Когда вы уверовали?
0: Я человек православной культуры. И в прошлом веке мне пришлось с удовольствием написать песни на стихи монахини Марии. Тогда она еще не называлась монахиней Марии. Тогда это была Лилия Константиновна Мернова, она была учитель. Она сама писала стихи, писала музыку, ее муж был священник. А потом, значит, уже в конце жизни она жила в Задонске и взяла себе имя монахини Марии. Но ее детские стихи где-то в 80-е годы, они послужили для меня очень интересным стимулом. Я написал целый сборник духовных песен. Духовные песни – это бытовая духовная лирика. Во всем мире она существует. В Европе вот, это бытовая духовная лирика, это песни, которые, значит, могли петь дома. Они там 300 лет назад, когда переселенцы в Америку приехали, они привезли с собой эти песни. И за 300 лет научились петь эти песни, но они стали петь по-своему. У них образовался новый жанр – spirituals. А у нас в 20 веке этот жанр исчез. Исчез, и, значит, он был заменен советской песней, советскими песнями для детей. Вот я написал эти песни где-то в 80-е годы. Ну, просто мне понравились стихи Лидии Мирновой. Они были простые, доступные. И я написал цикл этих песен, которые не мог не написать. И, значит, они долгое время, значит, лежали подспудно, непонятно, кто их пел. Я не занимался их распространением. Ну, от них как маленькие ручейки, значит, он течет, и потом рано или поздно он становится речкой и вливается в море. Также эти мои духовные песни, вот сейчас там такая песня на стихи монахини Марии «Творите добрые дела», значит, она за последние там несколько десятилетий стала своеобразным гимном московских школьников. Ее поют тысячи московских школьников в Питере, по всей стране, даже не знаю, сколько десятков тысяч человек ее поют. Ну и это как бы такой детский гимн, или там песня на стихи монахини Марии «Ангел», ее поют всем залом. Обычно, когда здесь сводный хор школьников в Москве, он часто поет эту песню всем залом. Мне очень нравится аккомпанировать на сцене, когда поет весь зал. Вот. И мне приятно осознавать, что вот дети даже не знают меня, ну, и не стремятся узнать, кто автор этой музыки, но я понимаю, что за прошедшие десятилетия вот какая-то частичка моего духовного мира, она стала частичкой души этих миллионов детей.
1: Именно это ощущение у меня возникло на концерте недавно Паскаля «Пасхальное песнопение», там, где я впервые ознакомилась с творчеством, с стихами монахини Марии. Они действительно попадают в сердце. И то, о чем вы говорите, это домашний уют, это сердечная обстановка, очень чувствовалась на концерте. Люди действительно пели, знают слова этой песни.
0: Вот, и когда я это понимаю, то приятно, что не зря жил, не зря творил. И,
1: это ваш вклад.
0: Какой-то духовный вклад. Потому что сейчас происходит процесс постепенного осознания, национального самосознания России. Это сложный процесс, который, значит, был прерван в 20 веке. Так просто его не нарастить. На это должны уйти десятилетия, может быть, столетия, чтобы взрастить национальное самосознание народа и найти национальную идею.
1: Что для этого нужно?
0: Время. Потому что сейчас это все идет сверху. значит, сверху решили, что нужно развивать патриотизм. Вот, значит, приказали, и, значит, появляется шаман, появляется еще кто-то, и они поют патриотические песни, молодежь, значит, вскидывает руки, кричит «Ура!». Потом вдруг, значит, сказали, что нет, ну, это хорошо, нам надо развивать хоровое пение, народное пение, может быть, ну, хоровое пение. Вот сейчас по шоу-программам начали показывать хоровое пение. Но, опять же, это инициатива сверху, а должна быть инициатива снизу. Вот мы в книге Асафьева о хоровом искусстве читаем, что где-то в 1913 году в одной из отдаленных областей России, где-то там в Сибири, было музыкальное общество, которое объединяло 5000 человек, которые все знали ноты. Они были простые люди, рабочие, там, крестьяне. Они пели по нотам в церкви, они давали хоровые концерты, где звучала хоровая музыка русских композиторов из опер. Это 5000 человек, где-то там далеко-далеко не видно, где это было. Вот это только в одном регионе России. А сейчас, я не знаю, 5000 человек, наверное, всего наберется, которые поют по нотам по всей России хоровых коллективов. Значит, когда у нас будет таким же образом развито хоровое искусство, тогда, вероятно, и наступит время национального самосознания. Потому что сейчас вот есть движение «Поют школьники Москвы», которое объединяет 110 тысяч школьников, поющих в хорах. Или 120, ну, в общем, тысяч. Это маленький город. Каждый месяц поют в крупнейших залах, собираются в крупнейших залах столицы. Там, в Храме Христа Спасителя, Международного дома музыки, в зале консерватории. Ну, в больших залах, где помещается 2-3 больше тысячи человек. И тогда поет весь зал, в том числе и мои песни. Это грандиозное, незабываемое мероприятие, но оно не освещается никем, потому что вот, ну, это существует, но как бы помимо того, что мы видим по телевидению, а народ наш привык, что и первый, и второй канал – это, значит, наше государство.
1: Духовную музыку я предпочитаю слушать в храме. Например, для меня звучание хора Сретенского монастыря имеет особое значение именно в храме. Это акустика, это само место намоленное, хоровое. Скорее всего, это залы. Нужны залы концертные.
0: Значит, там по поводу хоровой духовной или церковной музыки большие проблемы, поскольку вначале был в России знаменный распев одноголосный. Потом с приходом христианства этот знаменный распев стал распеваться во всех регионах России по-разному. Это кого-то не устроило, поэтому решили, что они должны петь одинаково. Значит, пошел этот процесс единообразия. Затем с Польши к нам пришел жанр протестного концерта, когда стали петь по нотам. Потом наших композиторов стали учить во Франции, в Германии, в Италии. Они оттуда взяли какие-то образцы церковного пения. И сейчас такое разнообразие возможностей. У нас есть и всеночная Рахманинова, есть музыка Гречанинова, очень многих других авторов, современных авторов. И все это отдается на откуп вкуса настоятеля храма. И сейчас нет еще такого определенного понимания, что должно быть. Это находится в историческом процессе. Я не знаю, сколько должно пройти десятилетий, пока это все уляжется. И может прийти к единому знаменателю. Я только знаю, что вот в начале, когда церковное пение оно распространялось по России, то в каждом регионе России его пели по-своему, исходя из традиций народного пения. Если бы это продолжалось, сейчас бы мы имели такое соцветие невероятное, но этого не случилось. Ну, и я думаю, что в перспективе все-таки произойдет какое-то осмысление всего богатства накопленного, и, значит, мы выйдем на какой-то новый уровень.
1: Откуда приходит вдохновение? Как вы понимаете, на чьи стихи, с каким поэтом взаимодействовать? Как это все происходит?
0: Ну вот сейчас я анализирую написанное свои сочинения. Я смотрю, что мне было интересно обработать рождественские святочные песни народные. Значит, у меня была написана кантата «Матушка Мария», в которую вошли обработки святочных рождественских песен. А эти святочные рождественские песни, они в Россию приходили со всего мира. Вот у меня там есть песня, обработка «Пойдем вместе в Вифлеем». Ну, ее любят дети все петь. Потом оказалось, это чешская полька. «Спей, Суси, спей» – это украинская песенка, которую я обработал. Ее очень любят дети петь. Ну и тут не имеет значения, чья это мелодия, чья это музыка, чья это обработка, потому что есть пласт рождественских песен, которые должны звучать, они должны исполняться. И не имеет значения, значит, кто приложил к ним руку. Либо это обработка, либо это просто мелодия. Ну, у меня есть пасхальные кантаты, где я обрабатывал народные пасхальные песни. Ну, и я к этому отношусь так, что каждая мелодия, каждая песня или значит, обработки российских кантов, каждая мелодия, каждая песня, она имеет свой период жизни. И они могут морально устаревать или отрабатывать свой потенциал. Поэтому если их сделать интересную обработку, соответствующую времени, то она вновь имеет шансы засверкать.
1: А вот если положить стихи Гумилева на музыку православную, как вы думаете, такое песнопение может заинтересовать?
0: Конечно, конечно. Просто это зависит от вкуса композиторов и потребности времени. Ну вот песни на стихи «Монахини Марии», почему они так пришлись ко двору, потому что она писала как бы для детей понятным языком, понятными образами. И в наше время это, значит, воспринимается как детьми, так и взрослыми.
1: Ваши творческие планы входят только детское творчество, писать для детей?
0: Нет, нет. У меня много вокальной музыки. Кантаты, гимны Деве Марии, воронежские песни, российские канты. Так сразу всего не вспомнишь. Сейчас вот я заканчиваю концерт для хора под названием «Солнцеворот». То есть я беру календарные песни всего цикла и обрабатываю их для хора акапелла. Мои коллеги, они стремятся найти свой язык неповторимый. Ну, а я, значит, понимаю, что это очень сложно сделать, хотя я тоже, значит, пытаюсь это тоже осуществлять, но в сотрудничестве с уже состоявшимся мелосом различных жанров. Это мне интересно, я думаю, что мне удалось внести свой вклад в сохранение этого песенного наследия.
1: Я в этом уверена, и через такие концерты не только в православные праздники, но и в обычные дни можно достучаться до сердец людей, открыть особенно таких, чья жизнь в большей части прошла в советские времена, когда было гонение на церкви, и не было возможности коснуться этого искусства в таком широком смысле. Поэтому я думаю, что это не только для детей, но и для возрастных людей очень важно. Спасибо за ваш труд.
0: Ну, я рад, что вот мои песни на стихи «Монахини Марии» и не только, что они поются по всей стране, по всей России, в Питере, что их поют десятки тысяч детей, различные исполнители. Ну, и когда об этом задумываешься, то это приятно, что не зря жил.
1: Разумеется, это важно, наверное, в наше время вообще во всем мире. Это касается не только России, это важно и для православного мира в других странах, потому что что сейчас происходит, как раз, наверное, через культуру, через осознание красоты и божественного начала человека, наверное, люди будут в силах как-то что-то изменить в лучшую сторону.
0: Да, скорее всего, на первом месте будет всегда культура только, потому что все остальное забывается, исчезает. Какие были заводы, что там производилось, сколько выращивали урожая. На какой-то момент это интересно. А так мы, значит, знаем деятелей нашей культуры великих и кто вместе с ними жил. И это всегда будет.
1: Что для вас молитва, что для вас вера?
0: Ну, мне трудно сказать, что для меня главным является, как я уже сказал, что я человек православной культуры, и для меня главное, что я могу внести своего в развитие этого жанра. Это самое главное.
1: Я так понимаю, что, судя по определению, что молитва – это уже обращение к Богу, вы молитесь уже через свое искусство.
0: Да, скорее
1: когда
0: всего,
1: вы пишете,
0: да, скорее всего.
1: Это и есть молитва.
0: Да.
1: Когда вы обращаете взор через музыку, акценты ставите на смысловой нагрузке стиха, то, что вы хотите донести, это уже работа, перенос веры в быт. Просто это не на словах, это на деле.
0: Да, получается. Вы точно сформулировали, как-то об этом не задумался, вы сказали очень точно.
1: Получается, что людям нужно действительно приходить в храмы, приходить к вере, еще и продолжать в быту нести эту искорку.
0: Да, мне вспоминается, когда-то я был в Дрездене, и, значит, в храме там исполнялась музыка Баха. И священник перед концертом сказал, что у вас у всех разная, может быть, вера, вы приехали с разных концов земли. Вот. И сейчас будет звучать музыка Баха, и, значит, слушайте эту музыку, она вас приведет к Богу.
1: Как вы думаете, джаз, популярная музыка не приводит к Богу?
0: Нет, это все приходящие явления. Джаз вообще я воспринимаю как какую-то эпидемию 20-го, как вирус.
1: Но ведь поют о любви. Вот. Песня о любви есть?
0: Нет, ну это мы уже конкретизируем. А само направление джаза, которое возникло в начале 20 века, оно вот как эпидемия, как вирус охватило абсолютно все жанры. Оно оказало влияние практически на всех композиторов, на все жанры, и на меня в том числе. Вот. Но в результате пока что не видно каких-то явлений, которые джаз оставляет. Пусть он маленькими порциями затронул или остался во многих направлениях, но сам по себе такого эпохального, значимого, на мой взгляд, ничего не создал, чтобы могло сравниться с теми достижениями, которые дала классическая музыка. Но он есть и в песнях, и в мюзиклах, и в серьезных сочинениях.
1: Вы даете какие-то благотворительные концерты в детских домах, больницах, монастырях?
0: Раньше я проводил авторские концерты, но в ограниченном количестве, потому что у меня уже много лет и мало сил. Этим должны уже заниматься более молодые композиторы, исполнители. Но я никогда не отказываюсь, когда есть такая возможность. Мечтаю о том, что удастся осуществить идею православной филармонии.
1: Это ваши творческие планы на будущее?
0: Это моя идея.
1: Идея.
0: Идея, которую я предлагаю то одним, то другим, но я думаю, что...
1: Как-то находит воплощение уже?
0: Поскольку я имею опыт общения с митрополитом, я представляю, как это в православном мире делается. Ну и если когда-то представится возможность озвучить эту идею на определенном уровне, она значит, будет реализована.
1: К сожалению, мне лично не удалось услышать музыку Киприан, некий Киприан, который писал именно вот православную музыку. К сожалению, он недавно почил, но это было мое упущение. Вам удалось услышать?
0: Нет, я, к сожалению, не слышал, но я просто представляю, что все, что написано вот сейчас или чуть-чуть ранее, все это как бы отдается на суд истории. Оно будет оценено где-то лет через 20, 30 или 50. Поэтому тут надо спокойно относиться. Если там есть зерно разумное и талантливое, значит, это останется. А нам, как современникам, очень трудно оценить, что мы написали и что написали коллеги. Поэтому надо честно исполнять свою земную миссию и отдавать на суд истории наше творчество.
1: Многие лета вам исполнения желаний. С вами были Владимир Владимирович Беляев и Ирина Василевич.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на календаре четверг, 7 мая, ну или 24 апреля по старому стилю. Идет четвертая седмица по Пасхе, день сегодня непостный. Среди прочих, церковь также чтит память преподобного Саввы Печерского в Ближних Пещерах, преподобного Алексия Затворника Печерского в Ближних Пещерах, мученика Александра Леонского, а также мученика Сергия Архангельского, ну и образ иконы Божьей Матери Молченская. Ну и, как всегда, более подробно о тех святых, которых мы сегодня чтим, через несколько минут сразу после выпуска новостей узнаем из программы «Православный календарь». Ну а прежде чем озвучить вам остальные программы, которые сегодня днем будут звучать в нашем эфире, скажу, что сегодня с вами у микрофона Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом компанию мне составляет Людмила Пенигина. Итак, в 9:25 услышим 16-ю кафизму, а в 10:10, как всегда, прозвучит Евангелие дня. В 10:20 услышим очередной урок церковно-славянского языка, в 11:10 передача из цикла «Священник отвечает». Священники Русской Православной Церкви ответят на ваши вопросы. В 11:25 духовное слово, главы из книги «Святые отцы мирянам», душевный лекарь. В 12:15 передача «Азбука финансов», в 12:30 звучащая книга. Архимандрит Николай Парамонов «Любите, любовь, мемуары, дневники, письма». Услышим очередную часть из этой книги. В 13:15 в программе «Детям о Боге» евангельские чтения для детей. А в 13:40 репортаж дня от Виктории Кауган. В 14:20 беседа о вечном. В 15:10 программа из цикла «Священник отвечает» выйдет в повторе. В 15:30 Дмитрий Бабушкин. Разговоры об искусстве. В 16:10 православный календарь. В 16:20 детям о Боге. В 16:40 у микрофона Виктория Кауган. В гостях у театральной гримерки. В программе принимает участие писатель Светлана Бергер. Ну и, наконец, в 17:20 гость в студии. Продолжим читать и изучать главы из произведения «Устав» Нила Сорского. Вот такие программы сегодня днем вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в преддверии Дня Победы возложила цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. В торжественной церемонии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также депутаты областного парламента, труженики тыла, представители ветеранских, патриотических и молодежных организаций. Отдавая дань уважения подвигу тружеников тыла уральцев, чья самоотверженность в годы Великой Отечественной войны стала частью общей победы, глава областного парламента провела параллель с современными событиями. Сейчас уральская промышленность и жители вновь подставляют свое крепкое плечо армии. Оборонные предприятия выпускают новое поколение продукции, востребованной на СВО. Уральцы льют свечи, плетут сети и многое другое, что так необходимо нашим бойцам. Внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны сегодня защищают свою родину, и в этом сила уральского характера, сказала Людмила Бабушкина. Напомним, за ратный трудовой подвиг и массовый героизм уральцев, проявленный в годы Великой Отечественной войны, указом президента России Владимира Путина четырем городам Свердловской области, Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску, Уральскому и Верхней Пышме присвоено звание «Город трудовой доблести». В честь этого события в столице Среднего Урала в 2023 году была открыта 42-метровая стела. Продолжаем выпуск. В текущем учебном году школьники 7-9 классов муниципальных образований Среднего Урала приняли участие в полуфинале областного социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни», проходившего в Екатеринбурге под девизом «Ориентиры жизни. Труд. Профессия. Родина». Проект призван помочь детям, подросткам и юношеству сориентироваться в сложной системе жизненных координат, осознанно выбрать будущую профессию, определить свое место в обществе. В течение всего периода проведения конкурса школьников активно вовлекали в разнообразные мероприятия. Они проявляли себя в интереснейших конкурсах, расширяли кругозор на познавательных лекциях, получали незабываемые впечатления от тематических экскурсий. За каждое участие и достижение ребята зарабатывали баллы, которые в итоге и определили победителей. На сайте социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни» организаторы сердечно поздравили их с победой в полуфинале, указав, что все они показали высокий уровень знаний, настойчивость, стремление к успеху. «Мы верим, что каждый из вас – настоящий патриот своей страны, человек с крепкими жизненными принципами и правильными ориентирами. Вы выбираете путь добра, честности и трезвого взгляда на жизнь, а это основа для больших личных и общих побед. Такие ценности делают вас не только сильнее, но и объединяют ради будущего, где главное – уважение к себе, окружающим и своей родине. Пусть эти ориентиры всегда ведут вас к успеху, вдохновляют на новые свершения и помогают оставаться достойными людьми в любой ситуации», – написано в поздравлении. Впереди у ребят финал. Планируется, что на финальные испытания, которые пройдут на территории Екатеринбургского кадетского корпуса, команды соберутся в период с 14 по 17 мая. Организаторы надеются, что этот финал станет для ребят временем радости, новых знакомств и настоящей дружбы. В эфире новости. На минувшей неделе в педагогическом колледже города Ревды провели презентацию проекта «17 уроков духовно-нравственных ценностей», созданного при участии клирика Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбургской епархии, священника Николая Дмитрука и студентов Екатеринбургской духовной семинарии. Первокурсникам колледжа представили цикл видеоуроков, посвященных 17 ценностям, закрепленных указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И каждая из них была раскрыта в видеороликах с позиции вероучения церкви, в чем помогали священники Николай Дмитрук и студенты Екатеринбургской духовной семинарии. Интересно то, что в роликах отразили не только позицию и опыт великих советских и русских педагогов, но и позицию студентов Ревдинского педагогического колледжа, принимавших участие в проекте и высказавших свое мнение относительно каждой ценности. По отзывам организатора встречи, цикл уроков – это не просто видео, раскрывающее понятие о 17 духовно-нравственных ценностях, но и эффективный методический материал для преподавателей обществознания. А для будущих учителей это практический пример, знакомящий их с моделью и формами взаимодействия с учениками. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 мая по новому стилю или 24 апреля по старому. Сегодня Святая Церковь творит память мучеников 3-го, начала 4 века Посекрата и Валентина, мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, мученика Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобной Елисаветы Константинопольской чудотворицы игумени V века, преподобного Фомы Еродивого, сирийского подвижника VI века, преподобного Саввы Печерского и преподобного Алексия, затворника Печерского в ближних пещерах, подвязавшихся в XIII веке, мученика Сергия Архангельского, почившего в 1938 году, и священно-мученика Бранко Добросавлевича, пресвитера, убиенного в 1941 году. Прославляется икона Божией Матери Молченская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно почтим память верного Церкви Христовой мирянина, мученика Сергия. Родился он 4 сентября 1898 года в селении Погост, 10-я Пятница, Богородского уезда Московской губернии в семье священника Василия Архангельского. В 1910 году Сергей окончил сельскую школу, а в 1915 году – Перервенское духовное училище. В 1916 году он поступил в Московскую духовную семинарию, но окончить ее уже не успел, так как произошла безбожная революция и все духовные учебные заведения были закрыты большевиками. В 1919 году Сергей был призван в Красную армию и служил в ней, исполняя обязанности экспедитора. В 1922 году он поступил псаломщиком в соборную церковь в городе Верее, где, по свидетельству благочинного, вел себя отлично к богослужению и, требуя исправлением, относился исправно. Впоследствии он служил псаломщиком в Покровском храме в селе Купелицы Верейского уезда, где настоятелем был его родственник, священник Илья Зачитейский, а затем в храмах Павлопосадского района. В 1937 году был арестован псаломщик храма Рождества Богородицы в селе Саурово-Уползы Павлопосадского района, и Сергей Васильевич поступил служить на его место. Но через два месяца, 27 ноября 1937 года, и он был арестован и заключен в тюрьму в городе Ногинске. «Вы лишались права голоса?» – спросил его следователь. Да, лишался с 1922 года по день опубликования Конституции. Кто еще лишался избирательных прав из ваших родственников? Отец Василий Дмитриевич Архангельский, как священник. Двоюродная сестра Мария Аркадьевна Зачитейская, живущая в селе Купелицы Верейского района Московской области, как жена священника. Дайте показания, кто из ваших родственников был репрессирован органами НКВД? Муж двоюродной сестры Илья Александрович Зачитейский. Следствие располагает материалом о том, что вы систематически ведете антисоветскую агитацию, направленную против проводимых партией и правительством мероприятий. Следствие требует от вас правдивых показаний, в чем выражалась ваша антисоветская деятельность. Никакой антисоветской агитации я не занимался и по этому вопросу показать ничего не могу. Следствию известно, что вы вели агитацию за крах советской власти, говорили, что скоро придут Деникин, Колчак, сметут советскую власть, и мы тогда повесим всех коммунистов. Признаете себя виновным в этом? В агитации за крах советской власти и повешение коммунистов виновным себя не признаю. Этого я ни с кем никогда не говорил. Следствию известно, что вы говорили, что советская власть задушила налогами. Вы не имеете ни скота, ни земли, а налоги давай плати. Признаете себя в этом виновным? Между мной, Никольским, Соколовым и Померанцевым действительно был разговор о том, что я не имею скота, дома и ничего, а меня обязали почему-то мясопоставкой. Также среди нас был разговор, что сейчас арестовывают священнослужителей. Другого мы ничего не говорили. Вы продолжаете отрицать, не хотите давать показания, хотите скрыть от следствия свою контрреволюционную деятельность. Еще раз требуем от вас откровенных показаний. Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался и остаюсь при ранее данных мной показаниях.
Что вы говорили относительно ареста священнослужителей? Относительно ареста священнослужителей у нас был разговор со священником Соколовым и диаконом Никольским о том, что к нам приходят часто из других приходов люди, чтобы окрестить ребенка.

0: суд заявление о банкротстве. Давайте разберемся, какие плюсы и минусы у судебного банкротства. Перед тем, как решаться на эту процедуру, стоит изучить все «за» и «против». Плюсы. Вопрос с долгами наконец-то разрешится. Вам больше не придется общаться с кредиторами и коллекторами. Ваш долг перестанет расти. Начисление процентов, штрафов и пени по просроченным кредитам и займам прекратится. У вас не смогут потребовать сверх того, что есть в вашей собственности. Также не могут забрать единственное жилье, если оно не находится в ипотеке, и предметы первой необходимости. Вы не будете ничего должны, даже если долги по кредитам не погашены полностью. На алименты и возмещение вреда чужой жизни или здоровью это не распространяется. Минусы. Банкротство портит деловую репутацию и ухудшает кредитную историю. Вам не просто будет получить кредит в будущем. Вашим имуществом и деньгами будут распоряжаться другие. Вы сможете тратить не более 50 тысяч рублей ежемесячно, если суд не одобрит вам большую сумму. Статус банкрота дают на 5 лет. В этот период вы обязаны будете сообщать о банкротстве, если захотите получить заем или кредит. После того, как вас объявят банкротом, в течение 5 лет вы не сможете объявить себя банкротом через суд и в течение 10 лет вне суда. 3 года после банкротства вы не сможете участвовать в управлении юридическим лицом, в том числе занимать руководящие должности. До завершения процедуры банкротства суд может запретить вам выезд из России. Но если у вас есть уважительная причина, например, похороны близкого родственника, и участники процесса согласны, вас все-таки могут выпустить из страны. Сама по себе процедура судебного банкротства не бесплатная. Она обойдется вам в несколько десятков тысяч рублей.
1: Как объявить себя банкротом?
0: Шаг 1. Вы подаете заявление о банкротстве. Самому признать себя банкротом нельзя. Это делает арбитражный суд. Ваша задача – подать туда все нужные документы и доказать свою неплатежеспособность. Подать иск о вашем банкротстве могут и ваши кредиторы или Федеральная налоговая служба. Шаг 2. Суд рассматривает дело. После того, как суд принял ваше заявление, будет назначено судебное заседание. Ваша цель – доказать, что вы не можете полностью отвечать по своим долговым обязательствам, и в ближайшем будущем ситуация не улучшится. Суд изучит ваши доходы и имущество и решит, начинать ли процедуру банкротства или признать ваше заявление необоснованным. На принятие решения у суда может уйти от 15 дней до 3 месяцев с момента судебного заседания. Если вы указали маленький доход, но у вас в распоряжении квартиры, дорогие машины и роскошные коттеджи, суд, конечно, не поверит вам и заподозрит, что вы решили устроить фиктивное банкротство. За это грозит административная или даже уголовная ответственность. Шаг 3. Процедура банкротства. Как только суд одобрит ваше заявление, на ваш долг прекращается начисление штрафов и пени, а кредиторы и коллекторы больше не могут у вас ничего требовать. С этого момента все вопросы решает финансовый управляющий от саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
1: Как может проходить банкротство?
0: События могут развиваться по 3 сценариям. Первый сценарий – мировое соглашение. Это самый экономичный для вас вариант. На любом этапе процедуры банкротства у вас есть шанс договориться с кредиторами и подписать мировое соглашение. Все действия совершаются через финансового управляющего. Вам могут списать часть долга или согласиться на отсрочку. Если вы заключите мировое соглашение, дело о банкротстве прекращается. С этого момента финансовый управляющий завершает свою работу, а вы выполняете условия мирового соглашения. Нарушение мирового соглашения снова приведет вас в суд, где вас все же могут

0: признать банкротом. Второй сценарий – реструктуризация долга. Финансовый управляющий может договориться с вашими кредиторами о новых сроках и условиях погашения долга. Например, растянуть срок выплат и, соответственно, уменьшить размер ежемесячных выплат. Новый план может быть рассчитан максимум на 3 года. Суд может согласиться на этот вариант только в том случае, если у вас есть постоянный доход, нет ни снятой или не погашенной судимости за экономические преступления, в последние 5 лет вы не банкротились и в течение 8 лет не реструктурировали долги. Самостоятельно распоряжаться имуществом во время реструктуризации вы не можете, как и покупать акции или доли в компаниях. Но без средств на существование вы не останетесь. Вы можете открыть отдельный счет и тратить с него до 50 тысяч рублей в месяц. По вашей просьбе суд может увеличить эту сумму. Для того, чтобы тратить деньги с других счетов, понадобится письменное согласие финансового управляющего. Если вы сможете выплатить долги по новому плану, суд не признает вас банкротом. Если же нет, начнется сценарий номер 3. Третий сценарий – продажа имущества. Если мировое соглашение и реструктуризация долга невозможны, суд признает вас банкротом и ваше имущество распродадут, чтобы расплатиться с кредиторами. В течение 1 рабочего дня с момента признания банкротом вы должны передать финансовому управляющему все банковские карты. Он изучит, какое имущество у вас есть, и оценит его. Имущество, которое надо продать, включат в конкурсный список. Вместе с кредиторами финансовый управляющий определит сроки, когда имущество должно быть продано. Обычно продажа занимает до 6 месяцев, но суд может продлить время по просьбе участников процедуры. Конечно, у вас не отнимут все, что есть. Нельзя лишить вас предметов первой необходимости и единственного жилья, но если это единственное жилье оформлено в ипотеку, то и с ним придется расстаться. Технику, машину, драгоценности тоже нужно будет отдать. Вы можете ходатайствовать, чтобы вам оставили вещи, продажа которых не принесет особых денег. Но их общая стоимость не может превышать 10 тысяч рублей. После того, как имущество уйдет с молотка, финансовый управляющий раздаст деньги вашим кредиторам. Если должник не нарушал процедуру банкротства, оставшиеся долги считаются погашенными. Финансовый управляющий предоставит суду отчеты о результатах работы, и суд примет решение о завершении процедуры банкротства.
1: Меня признали банкротом. Когда мои счета разблокируют?
0: В течение 10 дней после завершения процедуры банкротства финансовый управляющий разместит уведомление в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Затем, в течение 5 рабочих дней, банки должны изучить эту информацию и разморозить ваши счета. Чтобы ускорить процесс, вы можете обратиться в банк напрямую и передать все документы, которые подтверждают окончание процедуры банкротства.
1: Как подать в суд заявление о банкротстве?
0: Напишите заявление в свободной форме. Начните с описания вашего долга, кому и сколько вы задолжали. Перечислите и приложите документы, которые подтверждают ваши задолженности. Назовите причины, из-за которых ваше финансовое состояние ухудшилось и стало нечем платить. После этого напишите о своем имуществе, активах и банковских счетах, в том числе зарубежных. Заранее выберите и укажите в заявлении саморегулируемую организацию арбитражных управляющих. По возможности именно из этой саморегулируемой организации суд назначит вам финансового управляющего. Он станет посредником между вами, судом и кредиторами, проведет анализ вашего материального положения и будет управлять вашими долгами, деньгами и имуществом. Если вы согласны, чтобы финансовый управляющий привлекал к своей работе других специалистов, например, для помощи в оценке имущества, то в заявлении должны указать максимальную сумму, которую готовы потратить на их услуги. Эту сумму надо будет сразу внести на счет суда. Можно будет сделать это и позже, если суд согласится на отсрочку. К заявлению необходимо приложить квитанцию об оплате госпошлины и опись документов, которые вы подаете в комплекте. Заявление о банкротстве надо отнести в арбитражный суд по месту регистрации. Подать документы можно лично, отправить по почте или через портал госуслуг. Если вы индивидуальный предприниматель, то как минимум за 15 дней до подачи заявления надо опубликовать уведомление о намерении объявить себя банкротом в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Если вы не индивидуальный предприниматель, копии заявления нужно направить кредиторам и в налоговую службу.
1: Сколько стоит судебное банкротство?
0: Банкротство через суд – удовольствие не из дешевых. По состоянию на 2023 год вам могут предстоять следующие траты. Госпошлина – 300 рублей. Ее нужно уплатить при подаче заявления в суд. Оплата публикаций на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве – около 400 рублей за каждую. Необходимо будет разместить информацию о ключевых постановлениях суда. Решение об обоснованности вашего заявления, утверждение плана реструктуризации, проведение торгов по продаже имущества и так далее. Почтовые расходы для обмена документами с кредиторами и госорганами. Публикация в газете «Коммерсант» сведений о реструктуризации долга или продаже имущества. Одна публикация стоит 7000 рублей. Таких публикаций может быть несколько. Вознаграждение финансовому управляющему – как минимум 25 тысяч рублей. Добавьте к этому расходы финансового управляющего. В начале процедуры банкротства эту сумму на расчетный счет суда перечисляет сам должник, если инициатором процедуры стал он сам, а не кредиторы. Если денег нет, можно попросить у суда отсрочку до первого судебного заседания. В итоге некоторым кандидатам в банкроты судебная процедура может оказаться не по карману.
2: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.
3: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
2: Ну а сейчас на наших волнах очередная часть из книги Николая Парамонова «Любите, любовь. Мемуары, дневники, письма».
4: Чистейший прелести, чистейший образец. В обычном светском лексиконе слово «прелесть» означает некое пленительное качество красоты. В православной среде, особенно в царскую эпоху, это слово означало вид обольщения, ведущего к духовной слепоте. Обвинение друг друга в прелести было делом нередким. В те времена означало тяжкое обвинение среди лиц особо духовного звания. В наши времена этот термин чаще используется в монашеской среде или в вопросе причисления к лику святых. У владыки Игнатия Брянчанинова прелесть рассматривается в общем плане как неведение Бога и сугубо специальное, когда под влиянием ложного подвига изменяется духовное состояние от опасного до гибельного. Это касается и заблуждений, и физически опасного подвига, ведущих к катастрофе. И тогда очень важна помощь опытных наставников. Хрестоматийный пример жизни одного из новгородских святых. Явившийся ангел предложил ему читать не Евангелие, а только Ветхий Завет, и обещал подавать советы для приходящих. Народ повалил валом, и популярность прозорливца разнеслась далеко по округе. Отцы-подвижники почувствовали неладное и стали служить молебны. Взломали дверь в келью, прозорливец лежал на полу в жутком состоянии. По выздоровлению он рассказал, что явился Христос с апостолами. Христос в кавычках потребовал властно поклонение себе. Когда прозорливец сделал это, они стали черными, а он упал, потеряв сознание. В царское время в Оптиной пустыне произошел случай из ряда вон. Студент Санкт-Петербургской духовной академии приехал паломником в обитель и стал петь на клиросе. Вначале он сильно балаголил, потом внезапно замкнулся. Уборщица сказала рядовому монаху, что где барин студент так бьет по ночам поклона головой, то не усудь соседям. А студент так распсиховался на клирике, что его связали и заперли в отдельную комнату с решетками до утра. Рано утром, совершенно голый, с кровавыми пятнами от порезов, студент-барин зашел в алтарь и, вскочив на престол, начал благословлять всех крестом. Подбежавшие к нему монахи стали получать удары крестом. Наконец, связав, увезли в психушку. По молитвам оптинских старцев студент исцелился и рассказал, что от неумеренных самочинных подвигов ему стал слышаться грозный командный голос, отдающий приказы. Он же дал великую силу, и решетки на окнах, как из пластилина, свелись в его руках. Самое удивительное, что он успешно закончил академию, стал батюшкой и был заведующим канцелярией киевского митрополита. Это, так сказать, яркий и грубый пример прелести, но есть и тончайший. Владыка Антоний Блюм в докладе о душепопечительности рассказал о таком случае прелести. Один якобы лжестарец говорил, что неким людям не дает советы, так как после молитвы он говорит Духом Святым, но человек не слушает, и стал быть грешить против Святого Духа, и ему не будет прощения никогда. Не знаю, о ком говорил владыка, но случай действительно опасный. Иногда получившие духовное образование в молодые годы или вообще без него батюшки полагают, что всякое исходящее от них слово – это слово от Бога, причем во всех областях и сферах жизни. Выглядит это иногда очень анекдотично. В области тонкой области есть перекосы и в обратную сторону, до юмора. Если человек, к примеру, лежит пьяным в луже, то он не в прелести. А если видит фаворский свет, то он точно в прелести. Так шутил старец Сафроний Сахар. В прелестном устроении человек всегда считает себя достойным любых даров и теряет покаяние и смирение. Архимандрит Крестьянкин выражение Пушкина Александр Сергеевич использовал шутейно к тем батюшкам, которых невозможно было вывести никак из самомнения. Не дай бог вам нарисовать, например, дружеский шарж на человека в прелести, вы будете просто играть с огнем. Гитлер пообещал, как только возьмет Москву, то первым повесит Кукриниксов, художников и Левитана. И это не шутки. Известен такой факт из биографии самого Гитлера. Он со своими рисунками, а они сейчас есть в интернете, не был принят в Берлинскую академию художеств. Став канцлером, он повесил ректора на столбе рядом с академией. И, как принято, вишенка на торте. Один прельщенный монах на фоне пришел к старцу Сафронию и полной уверенностью в своей правоте, шутливо, по-небратски, сверху спросил его: «Признайтесь, батюшка, какой вы степени масон?» От такого ужаса батюшка обеими руками схватился за голову, а радостный монах закричал: «Ура! Признался! Он масон 10-й степени!» Уже будучи священником во Франции, старец вспоминал: «Пришел ко мне один монах, подвыпивший, с большущей бутылкой вина. Отец Сафроний, здесь вообще никто не понимает в монашестве. Только мы, профессионалы». Этот же монах, увидев, что к батюшке приходят и красивые дамы, сказал: «А Сафроний-то фруктик, рыжики». Известно, что свое божественное достоинство и славу Христос открывал не премудрым в собственных глазах, а добрым и простым сердцем. Моя мама работала на станции, и начальник давал иногда странные задания – собирать рыжики. Известно, что на больших станциях проводники закрывают на ключ туалеты в вагонах, но иногда забывают. Пожилые пассажиры этим пользуются, и тогда после зимы на больших станциях появляются весенние рыжики. В те времена в купейных вагонах промышляли каталы, играющие на большие деньги. В случае появления милиции все деньги просто выкидывали за окно и все. Так, видимо, произошло на станции на Лейке, где трудилась моя мать. Ее вместе с подругой Фенкой Сокольниковой и другими работниками послали собирать рыжики. Фенка нашла большой пакет с крупной суммой и, как мудрая дева, а замуж она не выходила, спрятала на себе. Деньги она втихую снесла в милицию, и те весьма удивились такому поступку. Фена была девушкой верующей и жила в крохотном домике на краю села. Наступило лето, Фена сидела на крылечке и вязала чулки. Солнышко пригревало, но подул легкий ветерочек, она подняла голову и обомлела. На небе девушка увидела небесную церковь во славе. Христа, Божью Матерь, апостолов и сон святых были в сиянии и хорошо узнаваемы. Видимо, за самоотвержение Господь почтил ее таким высоким явлением. Владыка Мининфетченко писал об отце Анны Кронштадтской, что в России было много удивительных подвижников, но за любовь к народу и самоотвержение Господь совершал большие чудеса через Анну Кронштадтскую. Простой пример. Автор Сурский описывает одно чудо, совершенное в Москве через веру батюшки Иоанна. У одного очень влиятельного государственного чиновника ожидали рождения долгожданного ребенка, но роженица занемогла, и лучшие врачи-профессора сказали, что нужно делать кесарево сечение, иначе будет беда, потому что ребенок, по их мнению, уже мертв. Батюшка Иоанн попросил всех выйти из комнаты страдающей женщины, молился долго, вышел и объявил: «Бог дарует жизнь матери и младенцу». Так все и произошло. Студенты Киевской духовной академии на встрече с батюшкой спросили, почему Бог совершает через него такие чудеса. Он рассказал, что в этом помогла ему прихожанка Костромичка. Кстати сказать, его портрет сейчас находится в музее-квартире батюшки в Кронштадте. Прихожанка просила помолиться о здравии заболевшего племянника. Но на другой день она потребовала отчета о результатах молитвы. Батюшка ответил, что помолился, да и все. «Да не так ты молился», — ответила Костромичка. «Надо молиться с верой в то, что Господь непременно исполнит просимое». Батюшка стал делать так, и все стало получаться. Будучи студенты, мы с Федей Кириленко поехали искать его могилку на Карповку. Но нас, сердитые служащие, прогнали вон. Времена были советские, застойные, атеистические. «Хас тут всякие! Мощим видите, давай!» Так огорошили нас советские чиновники. И мы забили в соседний пахучий подъезд, и Федя стал читать акафист вслух. В какой-то момент я закричал в душе: «Батюшка, если ты есть здесь, то дай знак!» Пошло сильнейшее благоухание, и я успокоился. В скорости мне батюшка помог организовать богословско-педагогические курсы, которые сейчас почему-то сделали катехизаторскими. Федя стал архимандритом-феоктистом и служит духовником в Санкт-Петербурге на Леушинском подворье, основанном батюшком Иоанном Кронштадтским. Философия. В верности слов Божественного Откровения я много раз убеждался как на себе, так и на людях. Слово Божие говорит, что ценно перед людьми, то нередко, увы, мерзость пред Богом. Мудрость человеческая в отрыве от божественной духовной логики часто терпит поражение и даже в житейских историях. Начало 90-х. Страна лежит в развалинах. Приезжаю в деревню, спрашиваю мать: «А где скрывается сосед, дядя Сереж Голубев?» Мать смеется: «Как где? В картошке с ружьем ночует. Иначе вскопают и унесут». Известный в своих кругах уважаемый профессор философии с вытаращенными глазами доказывал мне в профессорской, как здорово живет страна теперь, и иномарки снуют по Невскому. Надолго, что это поддержанный рухлядь из Европы, просто зарычал, как лев из клетки. Был я проездом в Москве, с теткой Катей зашли в большущий магазин, совершенно пустой, без продуктов. Вдруг выкатили какую-то телегу, на ней вертикально в решетке что-то лежало. Народ кинулся, как волки на зайца. Тетка сделала сначала стойку, разбежалась, оттолкнувшись от чьей-то спины, махнула, как рысь, и вытащила пачку пельменей. Сияние на ее лице было незабываемое. А когда-то она была правой рукой по экспорту всего Советского Союза. Как шутили православные до революции, страна летела в тартар с атеизмом, а профессоры богословы спорили о том, сколько же ангелов может уместиться на кончике иглы. Один батюшка делился опытом строительства храма в перестройку. Да я фактически на одних бутылках построил храм-то. Да-да, в сельской местности водка была валютой. В трапезных академии духовный секретарь американской автокефальной церкви Солдатенков мне говорил: «Вы вступили в эпоху капитализма, а это значит, что у вас будет все как у нас. Иеромонахи-бизнесмены, протоиереи как архиереи и все ароматы капитализма». Один наш выпускник академии тайно записывал на магнитофон лекции профессоров и, спрятав аппаратуру в бороду, вещал, имитируя голос профессора догматики. Жители города сбегались сотнями в храм, он разбогател и за крупную взятку в Киеве зарегистрировал в Минюсте свой храм как отдельную автономную церковь, себя сделав ее главой. Случай, можно сказать, уникальный, если учесть, что местного епископа с его налогами он и в глаза не захотел просто видеть. На этом же курсе учился другой массовик-затейник. Тот невероятно был похож на известного петроградского епископа Вениамина Казанского. Скрыв, что дважды был женат, он приехал в Нижний Новгород к митрополиту Николаю Кутепову, которого просто чаровал и видом, и манерами. Через 3 года плодотворного труда, в кавычках, этот деятель создал религиозную сексуальную секту. Как об этом могли узнать газетчики, совершенно непонятно. Но бедного владыку Николая было просто жалко. Пришедшие в большом количестве красавицы разом ахнулись в кабинете владыки Озим и заголосили: «Соблазнили духоносного батюшку, простите окаянных!» Владыка в изумлении: «Что, все соблазнили?» «Да, все!» Он рассмеялся, но когда пошли откровения, конечно, запретил служение сексуального романтика. Страну дико лихорадило в перестройку. Эти волны били о борт церковного корабля. А про подобную философию можно ответить восточной мудростью, что кувшин без дна, то и человек без любви. Философия – это инструментарий и служанка богословия. Польза и истина. Не ищите совершенства в добродетелях человеческих. Их там нет. Они таинственно хранятся в кресте Христов. Так Игнатий Бринчанинов охарактеризовал несовершенство добродетели падшего естества человеческого. Под пользой люди чаще всего подразумевают, прежде всего, выгоду. Редко кто задумывается, что выбор выгоды вместо нравственной или духовной истины может закончиться трагически не только для временной жизни, но и вечности. Яркий пример этого – жизнь Понтия Пилата, предавшего Христа на муки ради собственного благополучия. И чем все обернулось в итоге? После смерти Христа на Голгофе прошло некоторое время, и возникла стычка между иудеями и самарянами. Появился слух среди иудеев, что у самарян незаконно находится их реликвия – Ковчег Завета, и они решили силой его забрать. Естественно, произошло физическое столкновение – Пилат послал очень большое войско, и много иудеев погибло. Оставшиеся в живых через старейшин написали жалобу о жестокостях Пилата самому императору Рима. Донос упал на готовую почву. Кесарь подозревал в заговоре против него партию, которой принадлежал Пилат. Его сослали в глухое место без средств к существованию, где прокуратор и покончил с собой. Так выбор между пользой и истиной закончился потерей всего и трагедии. Фенка из предыдущих рассказов выбрала не выгоду, а нравственную истину. То, что тебе не принадлежит, лучше не присваивать. По этой причине ей явился духовная истина Христос во славе Небесной Церкви. Например, зависть ведет к предательству истины и к духовному самоубийству, а часто к уничтожению свидетелей истины. Так было с Каином и Авелем, как было с Христом и фарисеями, так было с амбициозным Митяем, противником дел преподобного Сергия и преподобным Сергием. Так будет всегда до скончания времен. Исключения в этом процессе бывают, но по особому попечительству Божию. В советские атеистические годы стали нагнетаться слухи в Грузии, что власти собираются снести главный старинный собор. Патриарх грузинской церкви ради спасения собора решил пойти на мученичество. Пришел к председателю правительства на прием и выложил на стол топор. Видя отторопь в глазах руководителя республики, патриарх произнес: «Отрубите мне голову, а собор оставьте». Решение отменили, уважая поступок патриарха. Когда в Тбилиси нарисовали Ленина колоссальных размеров, то монах Гаврил Ургебадзе поджег этот портрет на демонстрации. Гаврила спросил председателя правительства, зачем он это сделал. Тот ответил, что при почте человека как Богу не полагаются. В медицинском заключении врачи написали: психопатическая личность верит в Бога и ангелов. Когда по смерти его мощи принесли в собор, то на могиле оставили просто мраморную черную плиту, на которой стал проявляться его образ. Ну и, как всегда, вишенка на торте. На старте собора жутко ненавидел скромного батюшку, которого он считал в прелести и косящим под старца. Попы не любили своего настоятеля за низкую зарплату и властолюбие, перед тем, как ему выходить в золотой шапке для каждения народа, за подкладку митры высыпали священники в коробочку клопов. Настоятель прилетел после алтаря, скинул шапку, стал дико чесать голову и орать на протодиакона. Тот на другой день, якобы по ошибке, прошел на службе дальше обычного, закрывшись большим Евангелием, буквально смел настоятеля с сольи на людей. Когда народ ушел из храма, настоятель продолжил словесную экзекуцию огромного ростом диакона. Тот схватил за шею начальника, упал с ним на пол. Услышав крик диакона: «Помогите! Убивают!» Попы влетели в алтарь и все сразу поняли. Диакон держал за шею настоятеля и снизу поддавал тумаки с криком о помощи. Истина зовет на крест борьбы со своим греховным естеством, а польза подталкивает ублажать свой эгоизм и страсти. Поэтому нередко религиозный эгоист при власти гнобит учеников и подражателей учителя. Известно, что по духовной зависти к Симеону Новому Богослову секретарь патриарха митрополит Стефан гнобил его 17 лет, якобы за торжества памяти его учителя Симеона Благоговейного. Тенебрасо. Этот термин означает стиль испанской живописи, когда хотят более ярко изобразить что-либо. Судьба основоположника стиля очень печальна. Караваджо, защищаясь, нечаянно убил человека. И никто не мог его утешить, даже сам Папа Римский. Об этом художнике создан замечательный современный фильм. Караваджо умер нелепо. Он отстал от корабля, на котором плыли его картины, и кто-то подсказал бежать через небольшой лес. Он думал, что так сократит путь и выйдет к следующей остановке корабля. Караваджо не знал, что в лесу есть болото, из которого шли опасные для жизни испарения. Надышавшись ими, он умер. В царское время издавался журнал «Домашнее чтение», где печатались чудные христианские рассказы, один из которых меня сразил. Жил-был праведный человек, но без ярких общественных талантов. Ангелы решили его наградить каким-нибудь даром и спросили совета у Бога. Господь сказал, что нужно согласие самого человека. Праведник оказался очень мудрым. Он и ангелы были ревностные. Что бы ни предлагали ангелы, праведник отвечал с духовной мудростью. Так на предложение дать ему дар проповедник он заметил: «А Бог-то с каждым собеседует через его совесть. Я не хочу помешать». Диалоги, наконец, утомили праведника, и он согласился, но с условием. Что бы они ему ни подарили, он никогда бы не догадывался об этом даре. Ангелы ушли на совещание и не вернулись. Внимательно люди стали потом замечать, где бы ни появился праведник, там наступал мир, тишина. Если ребенок плакал, то при виде праведника успокаивался. Если люди ругались и ссорились, то скоро мирились. Тихо ушел из жизни праведник, но жизнь людей стала намного тяжелее в плане мира души. Автор пишет: «Посмотрите вокруг и цените тех, кто хранит ваш мир». Рассказ назывался «Святая тень». Праведник попросил прикрыть дар Божий неведением для охранения себя от тщеславия. Это был свет. Теперь перейдем к тени. В одном провинциальном городе, может быть, в царские времена, а тогда была большая охота за наградами, типа «Анна в петлице», награждали важных сановников, деловых батюшек. Одна бабуля спросила мелкого служку: «Милок, а милок,
5: Ты слышишь меня, чай? Скажи, Кося, у кого теперь благословение-то брать?
6: Как у кого? У батюшек.
5: А их как-то различить, раз бандитов-то стали награждать крестами-то?
6: А где бандиты?
5: Вон, этот, вот, да-да-да.
6: Бабуль, да ты что, это же наши помощники по спасению.
5: Хоть и батюшки.
6: Святейший патриарх сербский Павел, видя, кто становится в эпоху свобод священниками, в досаде сказал, это какие-то просто разбойники.
2: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги «Любите любовь» Николая Парамонова. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. 120 лет исполнилось со дня освящения Симеоновской церкви-школы города Екатеринбурга. 6 мая исполнилось 120 лет со дня освящения Симеоновской церкви-школы города Екатеринбурга. История существования этого храма была не столь продолжительной, однако сама церковь-школа является уникальной постройкой как для своего времени, так и для сегодняшнего дня. Симеоновская церковь-школа была задумана не только как ответ на религиозные потребности населения, но и как своеобразный центр образования. К 1930 годам большая часть храмов Екатеринбурга была закрыта или разрушена в рамках проводимой советской властью антирелигиозной кампании. Одни храмы использовались как склады, другие – для государственных нужд, а иные были полностью разрушены. Симеоновскую церковь-школу постигла похожая участь. В конце XIX века на Урале появилась благотворительная организация, которая носила название «Братство Симеона Верхотурского». Основные цели братства были направлены на миссионерскую и просветительскую деятельность. Симеоновская церковь-школа задумывалась как проект членов «Братства Симеона Верхотурского». И 18 декабря 1895 года исполнилось 200 лет со дня обретения мощей праведного Симеона Верхотурского. Поэтому случаю братство провело торжественное собрание, на котором члены общества для увековечивания этой даты приняли решение создать братскую икону и хоругв праведного Симеона. Расположить их предполагалось на Екатеринбургском и Екатерининском соборе, чтобы члены братства ежегодно в этот памятный день собирались у святынь для общей молитвы своему небесному покровителю. Однако уже через 2 года братство решилось на постройку церкви-школы. Сегодня, несмотря на то, что нынешний вид здания почти лишен прошлого величия, оно не утратило своей значимости. Сегодня Свято-Симеоновская церковь-школа – это не просто восстановленный храм, а настоящий духовный и образовательный центр. Здесь вновь, как и 120 лет назад, звучат молитвы, ребята получают образование и воспитывается новое поколение верующих. Это живое свидетельство того, что исторические святыни могут и должны возрождаться. Как и первоначальный храм строился на средства и труды в основном простых верующих, так и в 21 веке храм восстанавливается на средства обычных горожан, которые вносят свою лепту в благое дело. Несмотря на то, что история храма сравнительно небольшая, и тогда, и сегодня он является уникальным по своей архитектуре и сути сооружениям. На сегодняшний день приход храма Симеона Верхотурского продолжает благоустройство и благоукрашение храма. В нем регулярно совершаются богослужения, читаются акафисты небесному покровителю и проходят беседы с прихожанами и детьми. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи. Помолюсь я слезно, истинной любви, помолюсь я Богу.

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Евангельские чтения для детей».

0: ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вань, смотри, как я танцую. Тебе нравится?
1: Ну и что у тебя за танец такой?
0: Это танец маленьких лебедей. А тебе, Максим, нравится?
2: Ну да, ничего.
0: Видишь, Максиму нравится. Смотри, я умею прыгать, как настоящая балерина. Оп!
1: Ой, это ты не так, как балерина прыгаешь, а как лягушка.
0: Почему это как лягушка?
1: Да потому что, чтобы танцевать и прыгать, как настоящая балерина, надо много лет учиться. И тогда уже танцевать перед зрителями. А это так, детские игры.
0: Ну и что? А вот Максиму нравится. И потом я немного подрасту, пойду в балетную школу и стану настоящей балериной. Тогда посмотрим, Ваня, что ты скажешь, когда я буду на сцене танцевать, а ты будешь в первом ряду сидеть и мне хлопать.
1: Ну это ты размахнулась. До этого еще дожить надо.
3: Чем занимаетесь, ребята?
1: Танцами.
3: А не лучше ли нам почитать сейчас Евангелие?
4: Давайте.
1: Давайте.
3: Ну тогда идите сюда, на веранду.
4: Мы готовы.
3: Помните, о чем мы читали в прошлый раз?
0: Мы читали о том, как Иисус мертвую девочку оживил, хотя никто вокруг не верил.
2: А еще больного исцелил, который не мог спуститься в купель под названием Дом Милосердия.
1: И про то, как он послал апостолов проповедовать по всей Палестине и велел им ничего не брать и никого не бояться. И все услышали об Иисусе.
3: Молодцы! Вы все верно рассказали. Давайте слушать дальше.
5: Услышал об Иисусе и Ирод четвертовластник. Сын царя Ирода, правитель Галилеи, Ирод совершил злодеяние из-за своей второй жены Иродиады. Она была женой Филиппа, брата Ирода, но Ирод, расторгнув их брак, женился на ней. Иоанн Креститель, обличая Ирода в грехе нарушения супружеской верности, говорил ему:
6: «Нельзя

0: Ирод по случаю дня своего рождения сделал для военачальников и богатых людей Галилеи пир. В разгар пиршества дочь Родиады Соломея танцевала перед присутствующими.
1: А я и не знал, что Соломей так прекрасно танцует.
2: Да, и сама она прекрасна.
1: О,
2: повелитель, красота и искусство Соломея вызывают у нас восхищение.
1: Мы преклоняемся перед этим великолепием.
3: Да, да, я и сам покорен этим танцем. Соломея, подойди ко мне.
4: Слушаю вас, повелитель.
3: Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе.
2: Награди ее, царь!
1: Награди!
2: Награди!
3: Клянусь, что отдам тебе, если попросишь, и половину царства моего.
4: О, повелитель, твоя щедрость выше гор и глубже моря. Но позволь мне посоветоваться с моей матерью.
3: Ты не только прекрасна, но и мудра не по годам. Ступай к матери, а потом приходи за наградой.
1: Как
3: музыканты, играйте громче! Пусть веселится мое сердце!
0: Соломея же, выйдя, спросила мать свою.
4: Ты слышала, что он сказал? Он сказал, проси, что хочешь. Что попросить мне?
5: Проси голову Иоанна Крестителя.
3: Ну, прекрасное создание, скажи, с какими сокровищами придется мне расстаться, чтобы порадовать тебя?
4: О, царь, ни с чем расставаться тебе не придется. Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя.
0: Объятый скорбью и страхом, царь, ради клятвы и стыда перед присутствующим, боясь позора, что не сможет сдержать слово, не смог отказать ей. Он приказал своему телохранителю принести голову Крестителя. Тот пошел в темницу, обезглавил Иоанна и принес голову его на блюде и дал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики Иоаннова, услышав о содеянном, пришли, взяли тело Крестителя и погребли его.
6: Как же это так? Как такая красивая девушка может быть такой злой?
4: Внешняя красота часто бывает обманчива.
6: Ни за что не пойду теперь в балетную школу.
4: Ну почему?
6: Не хочу быть такой, как Соломея.
4: Главное, Василиса, не танец, а награда, которую ты за него просишь. Но давайте слушать дальше.
0: Услышав о злодеянии Ирода Антипы, Иисус удалился из пределов этого правителя на восточную сторону Галилейского озера, и множество людей последовало за ним. Однажды, когда был уже поздний час, Господь, уча народ в пустынном месте, вдали от людских селений, спросил Филиппа:
7: где бы нам купить хлебов, чтобы люди могли поесть?
0: Говорил он так, чтобы испытать веру учеников, ибо знал, что будет делать. Филипп ответил Иисусу:
8: у нас есть 200 динариев, но и такой суммы будет недостаточно, чтобы каждый получил хотя бы понемногу хлеба.
0: Тогда Господь попросил учеников:
7: идите, посмотрите, сколько у вас хлебов.
0: Апостол Андрей, узнав, сказал:
9: есть тут мальчик, у которого 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Но что это для такого множества?
0: Иисус же повелел принести их ему и приказал рассадить людей на зеленой траве группами по 50 и по 100.

0: 100 человек. Потом, взяв эти 5 хлебов и 2 рыбы, поднял к небу глаза, благословил и преломил хлебы и начал давать ученикам, чтобы они разносили людям. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все люди, и насытились, хотя евших было более 5000 человек. После этой чудесной трапезы апостолы собрали 12 полных коробов кусков хлеба и остатки рыб. Люди стали говорить, что он воистину тот Мессия, который должен прийти и спасти мир.
1: Так что же, Бог может накормить всех людей?
2: А он и кормит всех людей.
1: Но ведь нас кормишь ты.
2: Вас моими руками кормит Господь.
1: А что было дальше?
2: Слушайте.
0: Тотчас после чудесного насыщения 5 хлебами Иисус заставил учеников своих сесть в лодку и отправиться на другой берег Галилейского озера, к городу Вифсаиде, пока он отпускает народ. Простившись с ним и отпустив людей, Господь пошел на гору помолиться. Ночью поднялся сильный ветер.
3: Вода заливает лодку!
4: Скорее берите черпаки и вычерпывайте воду, иначе скоро мы пойдем ко дну!
0: Лодка была уже посередине моря. Иисус увидел, что его ученики в беде, и пошел к ним по морю, ступая прямо по поверхности воды.
4: Смотрите, братья! Что это там? Господи, помилуй, это призрак! Что будет с нами?
0: Но Господь, увидев, что они испугались, заговорил с ними.
4: Мужайтесь, это я, не бойтесь.
5: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде.
4: Иди.
0: И Петр, выйдя из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав погружаться, закричал:
5: «Господи, спаси меня!»
0: Господь Иисус тотчас простер руку, поддержал его и сказал:
4: «Маловерно, зачем ты усомнился?»
0: И вошел с ним в лодку. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
4: «Воистину,
5: воистину ты Сын Божий,
4: воистину Сын Божий Иисус!»
1: Так что же получается, если бы Петр не испугался, что утонет, он бы смог ходить по воде?
2: Конечно, ведь Господь был рядом. И если бы Петр не усомнился, а имел крепкую веру в то, что Господь не даст ему утонуть, он бы и не утонул. И помните, что Господь всегда рядом с нами, и нам надо во всем полагаться на Него. И если мы не усомнимся, то и не утонем.
1: Так что же, если верить и не сомневаться ни капли, то можно творить чудеса?
2: Если вы имеете веру с горчичное зерно, то сможете гору сдвинуть в море, сказал Господь.
1: Я хочу так верить! Ну как добиться такой веры?
2: Все дает Бог. Надо просить у Него и верить, что Он даст.
6: В программе «Детям о Боге» звучала очередная часть из книги «Евангельские чтения для детей». Продолжение следует.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в музей «Литературная жизнь Урала 20 века». Поговорю я с Луизой Восконян, экскурсоводом данного музея. Мы уже беседовали о реставрации комплекса музеев литературного квартала, о постоянных и временных экспозициях. А сегодня мы расскажем о том, что актуально будет узнать в преддверии праздника Дня Победы 9 мая. Добрый день, Луиза.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
0: Рада вас видеть и рада пребывать сегодня в музее литературной жизни Урала 20 века, потому что повод нашей встречи – это очень важное. Годы войны Великой Отечественной и эвакуация в преддверии 9 мая вспомним и расскажем.
1: У нас есть зал, который посвящен Великой Отечественной войне. И вот здесь, например, карта. Мы видим Свердловск, выделен синим цветом. А дело в том, что в годы войны у города был статус запасной столицы, что на случай, если бы армия вермахта захватила бы европейскую часть страны.
0: Простите, европейская — это Ленинград, Москва, Минск, написано, Одесса, Севастополь, Харьков, Киев, Гомель. Вот, да. Вот это европейская.
1: Да, дальше. И если бы вот армия вермахта захватила бы эту часть страны, Свердловск стал бы новой столицей. Ну и как вы прекрасно знаете, что никаких здесь боев не происходило, в основном была эвакуация. И сразу же в первые месяцы войны были эвакуированы десятки фабрик, заводов, учреждений, организаций. А главное, что на Урал приехали, спасались от войны люди. И среди них были специалисты различных областей, которые получили возможность дальше продолжать свою деятельность. И среди них были деятели науки, искусства и культуры. Вот. И поэтому наша экспозиция, значит, она, во-первых, отражает Урал как тыловую зону, одну из основных тыловых зон. Мы видим здесь на фотографиях подростков, молодых женщин, стариков, которые трудятся на станках, чтобы отправить все необходимое на фронт, да, какое-то оружие. На заводах Урала и Сибири запускается крупносерийное производство танков. Вот перед нами макет танка Т-34. Ну и здесь на фотографии свердловчане слушают 22 июня 1941 года сообщение Юрия Левитана о том, что началась война. И, кстати, самая мощная радиостанция в стране тоже здесь находилась в эвакуации.
0: На улице Малышева даже. Вот мы там были, рассказывали, что отсюда, ну, примерно, вещал Юрий Левитан.
1: Да, но, кстати, его эвакуация на Урал происходила под грифом «совершенно секретно».
0: То есть никто не знал.
1: Никто не знал, да, потому что... То есть это было секретно, его эвакуация осуществлялась в обстановке полной секретности, потому что вот за его голову немцы назначили большое денежное вознаграждение. И вообще Гитлер планировал, что именно Левитан будет объявлять победу фашистской Германии над СССР. Ну и также эвакуация дала толчок к развитию киноиндустрии. В 1943 году была построена Свердловская киностудия. И сразу же после, то есть в 1944 году был снят первый художественный фильм, который, конечно же, никак не относится к теме войны. Значит, сняли фильм «Сильва». Этот фильм был основан по мотивам одноименной австро-венгерской оперетты «Сильва». Это музыкальная комедия. Сюжет там очень такой забавный. Шансонетка из варьете «Сильва» и сын князя Эдвард Валлепюк влюблены в друг друга и им пытаются помешать.
0: То есть это вот такая... Очень стандартный для мелодрам, да, сейчас сюжет.
1: Сюжет, да.
0: Сильва, а показывали его, наверное, для всех в годы войны, и в том числе для раненых солдат.
1: Для жителей города, думаю, да, для жителей города. Режиссером картины стал Ивановский, человек из Ленинграда, оператором Мартов, ну и обворожительная, прекрасная Жанна Глебова в главной роли. Она очень прекрасно справилась вот со своей ролью, на мой взгляд. Этот фильм можно посмотреть, он есть в сети, очень советую, рекомендую. Также, ну, давайте поговорим про писателей. Значит, мы с вами говорили о том, что в 20-е годы на Урале были сформированы литературные объединения, а вот в 30-е годы они были полностью запрещены. И в 1934 году возник Союз писателей региональный. В каждом регионе был свой. У нас он до сих пор как бы это действующее учреждение. Находится оно по адресу Пушкина, 12. Там можно даже увидеть, проходя мимо, мемориальную табличку о том, что в 40-м году возглавлял Союз писателей Павел Петрович Бажов, знаменитый уральский писатель, автор «Малахитовой шкатулки». У нас здесь вот представлена за 44-й год «Малахитовая шкатулка».
2: А вот 44-го года?
1: Да.
2: Очень интересно. Она такая вот, страницы толстые, что не как в современных, да, книгах.
1: А вот там за 39-й год.
2: Что раньше?
1: Это первое, да, издание. И Павел Петрович Бажов занимался еще тем, что он помогал писателям, которые находились здесь в эвакуации. Всего было 44 писателя эвакуированы. И среди них была Марета Шагинян, вот, например, Ольга Дмитриевна Форш. У нас здесь представлены дружеские шаржи на этих писательниц. Да, у нас вот открыто... Ну, она к тому времени будет открыта, да. Значит, я могу сказать. Да. У нас открыта выставка, которая посвящена вот этим шаржам.
2: Что такое шарж для наших слушателей, кто не знает?
1: Шарж — это жанр, можно сказать, графической живописи, когда какого-то человека карикатурно изображают, но не с целью его обидеть, а вот подшутить так по-доброму. То есть это такой больше...
2: Новый жанр.
1: Нет, это не новый жанр. Он возник, по-моему, может быть, в 20-е годы примерно прошлого столетия.
2: Даже так.
1: Да.
2: Он непопулярный был в определенное время.
1: Ну да.
2: Но в Великой Отечественной войне уже были шаржи.
1: Да, шаржи созданы были во время, наверное, Великой Отечественной войны. Да. А вот, и он помогал этим писателям. Кстати, Агния Барто тоже вместе со своей семьей находилась в эвакуации здесь, работала на заводе. И он как помогал? Обеспечивал их продовольствием.

0: Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир повторно.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

0: над кем-то издеваться. Вот. Поэтому за это всячески надо избежать. Ни в коем случае православному христианину это не должно быть свойственно. А просто так, что называется, лясы точить, конечно, это растрата большой энергии впустую и утрата благовейного состояния. Лучше все-таки хоть тайно внутри себя, но совершать какую-то молитву. Это лучший, конечно, способ, если он возможен. Постепенно будем учиться.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучала программа «Священник отвечает». На ваши вопросы отвечал настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Ну и также напомню, что ваши вопросы попадают к нам посредством телефона 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Разговоры об искусстве. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную жизни и творчеству поэтессы Ольги Бергольц из архивов радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
1: Ее считали духовной матерью блокадников. Ольга Бергольц. Прижизненная легенда. Ее называли и называют музой блокадного города. Ее трагический голос обрел силу в осажденном Ленинграде. Поэтессу опубликовали с юных лет, но ее лирика не была популярной. В 30-е годы почитали плакатную трескотню, а лириков пренебрежительно называли копателями души. На долю Ольги Бергольц выпали тяжелые испытания. Как только сумела она это вынести. Первый муж, поэт Борис Корнилов, расстрелян. Второй, Николай Молчанов, умер от голода в блокаду.

1938 году она по доносу была арестована и пробыла в тюрьме 197 дней. И, как писали потом, столько же ночей.

1939-м была освобождена, рассказывает Ольга Федоровна в автобиографии. Полностью реабилитирована и вернулась в пустой наш дом. Обе мои дочки умерли еще до моего ареста. Душевная рана наша зияла и болела нестерпимо.

0: мы еще не успели ощутить во всей мере свои утраты и свою боль, как грянула Великая Отечественная война. Уже 8 сентября Ленинград был блокирован. В тот месяц радиовещание очертило предназначение ленинградцев. Из черных тарелок звучали патриотические песни, летели в эфир призывы, обращения. Активная пропаганда дикторов оправдывала себя. Город не поддался панике. Народ поверил в то, что фашисты будут с позором отброшены от стен Ленинграда. Голос Ольги Бергольц источал небывалую энергию. Она делала репортажи с фронта, читала их по радио. Ее голос звенел в эфире 3 с лишним года. Ее голос знали, ее выступления ждали. Ее слова, ее стихи входили в замерзшие мертвые дома, вселяли надежду, и жизнь продолжала теплиться. Товарищи, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, и это уже победа. Можно было подумать, что с горожанами беседует человек полный сил и здоровья, но Ольга Федоровна существовала на таком же голодном пайке, как и все горожане. В блокадном 1942-м созданы знаменитый февральский дневник и ленинградская поэма. Войне, дням Севастопольской обороны посвящена трагедия «Верность». О своей судьбе, неразрывно связанной с судьбой страны и народа, рассказала Бергольц в автобиографической повести «Дневные звезды», над которой работала до последнего часа, мечтая сделать своей главной книгой. Писать честно о том именно, что чувствуешь, о том именно, что думаешь, это стало и есть для меня заветом, сказала Бергольц в начале своего творческого пути и осталась верна себе до конца.
1: На ковре

Ольга Федоровна Бергольц. Родилась в 1910 году, умерла в 1975. В результате проведенной поисковой работы наличие в архивах КГБ МВД уголовного дела по обвинению Ольги Федоровны Бергольц не обнаружено. По сохранившимся учетам ленинградской тюрьмы значится: Бергольц Ольга Федоровна, 1910 года рождения, уроженка Ленинграда, русская, кандидат в члены ВКПБ. С высшим образованием, писатель, работает на дому, ранее несудима, проживала по адресу Ленинград, улица Рубинштейна, дом 7, квартира 30. Арестована УНКВД по Ленинградской области 14 декабря 1938 года. Ордер на арест номер 11-046 от 13 декабря 1938 года. С 8 апреля по 10 апреля 1939 года находилась во внутренней тюремной больнице. Причина болезни не указана. Откуда была направлена? В областную больницу для составления заключения. Возвращена 22 апреля 1939 года. 3 июня 1939 года из-под стражи освобождена за недоказанностью состава преступления.

из книги писателя Ленинграда. Бергольц Ольга Федоровна. Поэт, прозаик, драматург. Член КПСС с 1940 года. Лауреат Государственной премии СССР. Окончила филологический факультет Ленинградского университета в 1930 году. Печаталась с 1925 года. Была разъездным корреспондентом и литературным сотрудником газеты «Советская степь» «Алма-Ата». Была редактором комсомольской страницы многотиражной газеты завода «Электросила». Работала над книгой по истории этого завода. Отдельные главы печатались в журналах «Звезда» и «Литературный современник». В 1935 по 1938 годах эта работа была продолжена в 1950-х годах и опубликована в 1958 году в журнале «Нева» и «Ленинградском альманахе». В годы Великой Отечественной войны работала в Ленинградском радиокомитете. Выступала как поэт и публицист. Писала сатирические произведения, которые вошли в сборник «Балтфлот смеется». Публиковалась в ленинградских «Окнах ТАСС». Написала 4 поэмы: «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Памяти защитников», «Твой путь». Пьеса «Рождены в Ленинграде» была поставлена в Ленинградском драматическом театре имени Комиссаржевской в 1961 году. В 1952 году находилась на строительстве Волгодонского канала. В 1959-60 совершила поездку по Енисею и была на строительстве Бухтарминской ГЭС на Алтае. Очерки об этих поездках публиковались в литературной газете. По ее сценариям сняты фильмы «Ленинградская симфония», «Первый россияне». По книге «Дневные звезды» режиссером Таланкиным поставлен одноименный фильм. Награждена орденами Ленина, Трудового красного знамени, медалями. В Ленинграде нет музея-квартиры Ольги Бергольц. Место ее последнего упокоения в 1975 году, хоть и почетное, на литераторских мостках Волкова кладбища, однако не там, где она хотела бы лежать, а рядом с десятками тысяч сограждан, героев и мучеников блокады, о которых она сказала в своей эпитафии: «Никто не забыт». Заслуги Ольги Бергольц как будто бы и признавались, ее чтили, и все же наверху недолюбливали ее за своеволие, строптивость, свободомыслие. Категорическое нежелание подлаживаться к догме, к руководящим указаниям. Она не подписывала в порядке партийной дисциплины никаких позорных документов. Одной из первых она высказалась по поводу того, что постановление о журналах «Звезда», «Ленинград» надо отменить, и угодила за это в некое закрытое письмо, в результате чего ее имя склоняли, а публикацию ее произведений и работ, посвященных ей, придерживали. Камера Ижовской тюрьмы, через которую Ольга Бергольц прошла в конце 30-х годов, травмировала ее на всю жизнь. Но из этого страшного испытания она вынесла удивительно чуткую и вызывающую бесстрашную душу. Конечно же, ей хотелось и тепла, и домашнего уюта. Борису Корнилову, и все не так, и ты теперь иная, поешь другое, плачешь о другом. Эти строки были посвящены Ольге Бергольц, и ответ на них: о да, я иная, совсем уж иная. Как быстро кончается жизнь, я так постарела, что ты не знаешь, а может, узнаешь? Скажи, не стану прощения просить я, ни клятвы напрасной не стану давать. Но если я верю, вернешься обратно, но если сумеешь узнать, давай о взаимных обидах забудем.
побродим, как раньше, вдвоем. И плакать, и плакать, и плакать мы будем. Мы знаем с тобою о чем.

Но жизнь беспощадно отнимала у нее простые земные радости, зажигая над поэтом неженское созвездие. Ольге Бергольц выпало предназначение трагического поэта своей эпохи. Первый акт трагедии – конец 30-х годов. Второй – блокада. В ее дневниках военного времени находились трагические комментарии к широко известным стихам, к той же поэме «Февральский дневник». Она сознавала, что переживаемое ленинградцами есть страшное бедствие, уродство, позор, смрад, людское бесчестие и величайшая глупость и бессмыслица. «Мы знаем об этом», – размышляла она. «Дико говорить, что мы счастливы этим и радуемся этому. О, лучше! Лучше было бы, если б не было этого ленинградского героизма и мужества. Этот героизм – это ужас, уродство и бред. Но раз так получилось, раз уж так дико устроен мир, что приходится жить в бреду, то слова тем, кто в этом бреду обретает счастье и чувствует, что живет и вдруг наслаждается жизнью, это носители жизни, это она самая жизнь». Это было написано 20 января 1942 года. Когда Ольге Федоровне Бергольц исполнилось 45 лет, «Не замерзнет ручей улыбки на весеннем твоем лице», писал ей Михаил Светлов. Несмотря на все пережитое, она была исполнена прелести, обаяния, хоть и горького. Взял неласковую, угрюмую, с бредом каторжным, с темной думой, с незажившей тоскою вдовьей, с непрошедшей старой любовью, не на радость взял за себя, не по воле взял, а любя. Шла середина века, время благих перемен, 20-й съезд, пора надежд. В «Новом мире» у Твардовского печатались ее новые стихи о возвращении друзей со дна морей, с каналов. Она гордилась тем, что позже главы «Дневниковых звезд» тоже принял Твардовский. Как заразительно она еще могла смеяться и что-то напевать. Как легко стучали ее каблучки по улице Рубинштейна, когда она возвращалась с филармонического концерта, где слушала концерт под управлением Евгения Мравинского, где исполнялась пятая симфония ее любимого композитора Дмитрия Шостаковича. «Я тайно и горько ревную, угрюмую думу тая. Тебе бы, наверное, иную, светлее и отраднее, чем я. За мною такие утраты и столько любимых могил. Пред ними я так виновата, что если б ты знал, не простил. Я стала так резко смеяться, так злобно порою шутить, что люди со мною боятся о счастье своем говорить. Недаром во время беседы, смолкая, глаза отвожу, как будто по тайному следу далеко одна ухожу. Туда, где ни мрака, ни света, сырая рассветная дрожь. И ты окликаешь, ну где ты? О, знал бы, откуда зовешь. Еще ты не знаешь, что будут такие минуты, когда тебе не откликнусь оттуда, назад не вернусь никогда. Я тайно и горько ревную, но ты погоди, не покинь. Тебе бы меня, но иную, не знающую этих пустынь, до этого смертного лета, когда повстречались мы, до горестной славы, до этой пал сердце отнявшей зимы. Подумать, и точно осколок горя шевельнется в груди. Я стану простой и веселой. Твердишь мне, что любишь, тверди.
Многое тогда вернулось в нашу жизнь, в наше искусство, насильно отнятое. Однако надежды на общественное обновление скоро оказались попраны. В сентябре 1968 года Ольга Федоровна очень болела и лежала на Черной речке. Это ее последняя квартира. Тогда она сказала: «Знаете, во что я меньше всего верю? В витамины и в демократию». Но замкнуться, замолчать она не считала для себя возможным, пока позволяли силы. Были найдены записи, сделанные со слов Ольги Бергольц, очевидно, в конце 1967 года, поскольку речь идет о ее двухтомнике, вышедшем в ленинградском отделении «Гослитиздат». Она писала, что очень довольна оформлением книги, стремительной, символистической росписью художника Новикова. Ее радует блистательное вступление Яшина, лучшее, что могла бы о себе услышать, очень строго и доброжелательно. Она говорит, что многим обязана Рулевой, превосходному своему редактору. В 1967 году завершилась работа над двумя кинофильмами по произведениям Ольги Бергольц. О «Дневных звездах» в режиссуре Таланкина она говорила: «Картина, по-моему, прекрасная, нравится легкость и непредвзятость к безумной трагедийной теме». Таланкин попросил не присутствовать на съемках. Они происходили, в частности, у Литейного моста. Там повезло с натурой, зима холодная, как в блокаду. Она была под сильным впечатлением от игры Аллы Демидовой. «Как она идет к отцу! Как упорно она идет!» — воскликала Ольга Федоровна, заново пережившая свой поход за Невскую заставу. Пешком через блокадный город в январе 1942 года, когда умер муж, поход к отцу Федору Христофоровичу, единственному близкому человеку, оставшемуся в Ленинграде, заводскому врачу, который продолжал, как мог, исцелять людей. В фильме роль отца замечательно исполнил Попов. Литературный сценарий «Первороссиянин» Ольга Бергольц написала сама. Благодаря постановщику Иванову и оператору Шапира получился фильм «Фреска», где великолепные крупные планы. Ольга Федоровна рассказывала, что пишет вторую часть «Дневных звезд» и хочет вложить в книгу дневники, которые чудом уцелели. Читала из дневников: «Сегодня я пришла из тюрьмы. Я пробыла в ней 149 дней». И продолжала: «Сколько бы лет я ни жила, я этих дней не забуду». Все главные стихи составлены в этой книге. В этой книге будет много о моем друге и муже Николае Степановиче Молчанове. Никого прекраснее и выше этого человека я не знала. Свободный, развернутый, прекрасный человек, гордый человек. Ольга Бергольц была человеком своего поколения. Она умела дружить, и друзья любили ее. К 60-летию Ольги Федоровны в мае 1970 года в доме писателя имени Владимира Маяковского ей устроили большой праздник. «Мы ей скажем осторожно, громким шепотом: „Живи“», – читал Михаил Дудин. Падал на колено, целуя край платья, Павел Антокольский. Поздравляли Владимир Николаевич Орлов, Лев Ильич Левин, Александр Межиров, Натан Альтман. И те, кто приехать не смог, присылали телеграммы: «С праздником тебя, Оленька, самым главным праздником нашей жизни! Сколько б нам не было лет, с днем рождения, Маргарита Алигер! Милая Ольга, крепко тебя обнимаю, люблю, глубоко уважаю, желаю тебе в этот день счастья и хорошей работы. Твой Константин Симонов. Поздравляю тебя, милая Оля, с самым дорогим для художника нестареющим талантом. Ты умница и сама понимаешь, какое это счастье. Остается тебе только быть здоровой, чего тебе от души и желаю. Твой старый друг Леонид Рахманов. Милая Ольга,
день твоего юбилея вновь прими мою любовь и восхищение твоей поэзией. Желаю тебе долгих лет вдохновения. Кайсын Кулиев. Ты моя юность, ты мое поколение, ты мой персонаж, ты моя поэзия. Александр Штейн. Все меньше остается тех, кто близко знал Ольгу Федоровну. Остается тех, кто близко знал Ольгу Федоровну Бергольц. Но город ее судьбы Ленинград помнит все о своем поэте. Помнит счастливые и горькие страницы жизни Бергольц. Помнит и тотчас отзывается на ее имя. А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет, не нужно пройденных путей, впустую слышанных вестей, нет невоспринятых миров, нет мнимо розданных даров, любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной, ее нетленный чистый свет всегда во мне, всегда со мной. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь. И так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть.

В нашей рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня прозвучала передача, посвященная жизни и творчеству поэтессы Ольги Бергольц, автор-ведущая Наталья Мильченко из архивов радиоканала «Воскресенье». Всего вам доброго!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Начинаем этот выпуск с новостей из Карелии. В древнем карельском селе освятили храм к 800-летию крещения карелов. Речь идет о храме в честь первоверховных апостолов Петра и Павла в древнем селе Деревянное Прионежского района Республики Карелия. В сослужении клириков храм освятил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, который также возглавил пасхальный крестный ход. Подчеркивается, что освящение храма стало не просто локальным событием, а важной вехой в рамках подготовки к масштабному юбилею – 800-летию крещения карелов, которое будет праздноваться в следующем году. Главной задачей общины села остается восстановление величественного каменного Срединского храма 1849 года постройки. Тем не менее, как отмечается, верующие скорректировали свои планы и пока перестроили полноценный деревянный храм-часовню, действующую с 2014 года. В 25-26 годах к часовне пристроили алтарную часть, утеплили фундамент, стены и кровлю, а также полностью заменили инженерные сети, системы электроснабжения и отопления. Также для нового храма приобрели богослужебную утварь. После освящения митрополит Константин подарил приходу свою книгу «Чаша Господня» и «Чаша Бесовская», а также подборку журналов со своими статьями. Также уточняется, что село Деревянное – одно из старейших русских поселений Карелии, находящееся в 25 километрах от столицы региона – города Петрозаводска. Ну и к другим сообщениям выпуска. 22 парикмахера-добровольца получили церковные награды за свое служение. В Воскресенском Смольном соборе Санкт-Петербурга состоялось награждение парикмахеров-добровольцев Всероссийского общественно-церковного движения «Парикмахер добра». По благословению святейшего патриарха Кирилла награды лучшим парикмахерам-добровольцам вручил председатель синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. В частности, он отметил, что есть такая благотворительность, о которой никто не говорит и не пишет, которая сокрыта. И оказывается, есть очень много людей, которые откликаются на трудные обстоятельства жизни и помогают ближним тем, чем могут, своими способностями и талантами. Название движения «Парикмахер добра» подтверждает, что добро можно совершать в любом месте и с помощью любой профессии. И такая человечность – это свойство христианской души. Награды получили добровольцы из Уфы, Стерлитамака, Мелиуса, Уза, Кумертау и других городов. Отмечается, что парикмахеры-добровольцы бесплатно стригут в больницах, пунктах временного размещения, социальных учреждениях бездомных, беженцев, больных детей-сирот, пожилых людей, людей с инвалидностью, а также раненых в госпиталях, ветеранов боевых действий и членов их семей. На награждении также присутствовали настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин и руководитель общественно-церковного движения «Парикмахер добра» Татьяна Овсянникова. А свое приветствие участникам церемонии передал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Общественно-церковный проект «Парикмахер добра» родился в православном храме в 2020 году. В 2021 открылась первая в России парикмахерская, где стригли бездомных и нуждающихся. И с того момента пошло расширение. При поддержке синодального отдела по благотворительности открылись парикмахерские в 10 епархиях. Ну и последнее сообщение выпуска. Московский храм в честь преподобного Паисия Святогорца введут в строй в 2027 году. В настоящий момент строители выполнили кирпичную кладку главного барабана и приступили к кладке трех малых барабанов, а параллельно создается монолитное железобетонное перекрытие над главным барабаном. Во второй половине мая строители активно перейдут к кровельным работам, завершить которые планируется в сентябре. Храм на 500 человек возводится на пересечении Самаркандского бульвара и Ферганской улицы. В одном строении разместятся приходской дом, воскресная школа и колокольня. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 мая по новому стилю или 24 апреля по старому. Сегодня Святая Церковь творит память мучеников 3-го, начала 4 века Посекрата и Валентина, мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, мученика Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобной Елисаветы Константинопольской чудотворицы игумени V века, преподобного Фомы Еродивого, сирийского подвижника VI века, преподобного Саввы Печерского и преподобного Алексия, затворника Печерского в ближних пещерах, подвязавшихся в XIII веке, мученика Сергия Архангельского, почившего в 1938 году, и священно-мученика Бранко Добросавлевича, пресвитера, убиенного в 1941 году. Прославляется икона Божией Матери Молченская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно почтим память верного Церкви Христовой мирянина, мученика Сергия. Родился он 4 сентября 1898 года в селении Погост, 10 Пятница, Богородского уезда Московской губернии в семье священника Василия Архангельского. В 1910 году Сергей окончил сельскую школу, а в 1915 году – Перервенское духовное училище. В 1916 году он поступил в Московскую духовную семинарию, но окончить ее уже не успел, так как произошла безбожная революция и все духовные учебные заведения были закрыты большевиками. В 1919 году Сергей был призван в Красную армию и служил в ней, исполняя обязанности экспедитора. В 1922 году он поступил псаломщиком в соборную церковь в городе Верее, где, по свидетельству благочинного, вел себя отлично к богослужению и, требуя исправлением, относился исправно. Впоследствии он служил псаломщиком в Покровском храме в селе Купелицы Верейского уезда, где настоятелем был его родственник, священник Илья Зачитейский, а затем в храмах Павлопосадского района. В 1937 году был арестован псаломщик храма Рождества Богородицы в селе Саурово-Уползы Павлопосадского района, и Сергей Васильевич поступил служить на его место. Но через 2 месяца, 27 ноября 1937 года, и он был арестован и заключен в тюрьму в городе Ногинске. «Вы лишались права голоса?» – спросил его следователь. Да, лишался с 1922 года по день опубликования Конституции. Кто еще лишался избирательных прав из ваших родственников? Отец Василий Дмитриевич Архангельский, как священник. Двоюродная сестра Мария Аркадьевна Зачитейская, живущая в селе Купелицы Верейского района Московской области, как жена священника. Дайте показания, кто из ваших родственников был репрессирован органами НКВД? Муж двоюродной сестры Илья Александрович Зачитейский. Следствие располагает материалом о том, что вы систематически ведете антисоветскую агитацию, направленную против проводимых партией и правительством мероприятий. Следствие требует от вас правдивых показаний, в чем выражалась ваша антисоветская деятельность. Никакой антисоветской агитации я не занимался и по этому вопросу показать ничего не могу. Следствию известно, что вы вели агитацию за крах советской власти, говорили, что скоро придут Деникин, Колчак, сметут советскую власть, и мы тогда повесим всех коммунистов. Признаете себя виновным в этом? В агитации за крах советской власти и повешение коммунистов виновным себя не признаю. Этого я ни с кем никогда не говорил. Следствию известно, что вы говорили, что советская власть задушила налогами. Вы не имеете ни скота, ни земли, а налоги давай плати. Признаете себя в этом виновным? Между мной, Никольским, Соколовым и Померанцевым действительно был разговор о том, что я не имею скота, дома и ничего, а меня обязали почему-то мясопоставкой. Также среди нас был разговор, что сейчас арестовывают священнослужителей. Другого мы ничего не говорили. Вы продолжаете отрицать, не хотите давать показания, хотите скрыть от следствия свою контрреволюционную деятельность. Еще раз требуем от вас откровенных показаний. Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался и остаюсь при ранее данных мной показаниях. Что вы говорили относительно ареста священнослужителей? Относительно ареста священнослужителей у нас был разговор со священником Соколовым и диаконом Никольским о том, что к нам приходят часто из других приходов люди, чтобы окрестить ребенка, которые говорят, что у них арестовали священника, но за что арестовали, и своих мнений по этому вопросу никто не высказывал. На этом допросы были закончены, а 29 ноября и все следствие было завершено. 3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила псаломщика к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Псаломщик Сергий Архангельский умер в заключении 7 мая 1938 года и был погребен в безвестной могиле. Святый мученичи Сергия, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: такой-то, как лягушка?
1: Да потому что, чтобы танцевать и прыгать, как настоящая балерина, надо много лет учиться. И тогда уже танцевать перед зрителями. А это так, детские игры.
0: Ну и что? А вот Максиму нравится. И потом я немного подрасту, пойду в балетную школу и стану настоящей балериной. Тогда посмотрим, Ваня, что ты скажешь, когда я буду на сцене танцевать, а ты будешь в первом ряду сидеть и мне хлопать.
1: Ну это ты размахнулась. До этого еще дожить надо.
2: Чем занимаетесь, ребята?
1: Танцами.
2: А не лучше ли нам почитать сейчас Евангелие?
3: Давайте.
2: Ну тогда идите сюда, на веранду.
3: Мы готовы.
2: Помните, о чем мы читали в прошлый раз?
0: Мы читали о том, как Иисус мертвую девочку оживил, хотя никто вокруг не верил.
4: А еще больного исцелил, который не мог спуститься в купель под названием Дом Милосердия.
1: И про то, как он послал апостолов проповедовать по всей Палестине и велел им ничего не брать и никого не бояться. И все услышали об Иисусе.
2: Молодцы, вы все верно рассказали. Давайте слушать дальше.
5: Услышал об Иисусе и Ирод четвертовластник. Сын царя Ирода, правитель Галилеи, Ирод совершил злодеяние из-за своей второй жены Иродиады. Она была женой Филиппа, брата Ирода, но Ирод, расторгнув их брак, женился на ней. Иоанн Креститель, обличая Ирода в грехе нарушения супружеской верности, говорил ему:
6: «Нельзя тебе иметь жену брата твоего».
5: За это правитель заключил предтечу в темницу. Иродиада же хотела, чтобы царь убил Иоанна за это обличение.
1: Это что же получается? Это Иродиада хотела убить Иоанна за то, что он говорил правду?
2: Получается так. Но слушайте дальше.
5: Но Ирод боялся это сделать. Он знал, что Иоанн – муж праведный и святой. Но однажды для Иродиады удобный момент представился. Ирод по случаю дня своего рождения сделал для военачальников и богатых людей Галилеи пир. В разгар пиршества дочь Иродиады, Соломея, танцевала перед присутствующими.
7: А я и не знал, что Соломея так прекрасно танцует.
8: Да, и сама она прекрасна.
7: О,
8: повелитель, красота и искусство Соломея вызывают у нас восхищение.
9: Мы преклоняемся перед этим великолепием.
10: Да-да, я и сам покорен этим танцем. Соломея, подойди ко мне.
11: Слушаю вас, повелитель.
10: Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе.
8: Награди ее, царь!
12: Награди!
8: Награди!
10: Клянусь, что отдам тебе, если попросишь, и половину царства моего.
11: О, повелитель, твоя щедрость выше гор и глубже моря. Но позволь мне посоветоваться с моей матерью.
10: Ты не только прекрасна, но и мудра, не по годам. Ступай к матери, а потом приходи за наградой.
8: Как мудро!
10: Музыканты, играйте громче! Пусть веселится мое сердце!
5: Соломея же, выйдя, спросила мать свою.
11: Ты слышала, что он сказал? Он сказал, проси, что хочешь. Что попросить мне?
13: Проси голову Иоанна Крестителя.
10: Ну, прекрасное создание, скажи, с какими сокровищами придется мне расстаться, чтобы порадовать тебя?
11: О, царь, ни с чем расставаться тебе не придется. Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя.
5: Объятый скорбью и страхом, царь ради клятвы и стыда

0: перед присутствующим, боясь позора, что не сможет сдержать слово, не смог отказать ей. Он приказал своему телохранителю принести голову крестителя. Тот пошел в темницу, обезглавил Иоанна и принес голову его на блюде и дал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики Иоаннова, услышав о содеянном, пришли, взяли тело крестителя и погребли его.
1: Как же это так? Как такая красивая девушка может быть такой злой?
2: Внешняя красота часто бывает обманчива.
1: Ни за что не пойду теперь в балетную школу.
2: Ну почему?
1: Не хочу быть такой, как Соломея.
2: Главное, Василиса, не танец, а награда, которую ты за него просишь. Но давайте слушать дальше.
0: Услышав о злодеянии Ирода Антипы, Иисус удалился из пределов этого правителя на восточную сторону Галилейского озера, и множество людей последовало за ним. Однажды, когда был уже поздний час, Господь, уча народ в пустынном месте, вдали от людских селений, спросил Филиппа:
3: «Где бы нам купить хлебов, чтобы люди могли поесть?»
0: Говорил он так, чтобы испытать веру учеников, ибо знал, что будет делать. Филипп ответил Иисусу:
4: «У нас есть 200 динариев, но и такой суммы будет недостаточно, чтобы каждый получил хотя бы понемногу хлеба».
0: Тогда Господь попросил учеников:
3: «Идите, посмотрите, сколько у вас хлебов».
0: Апостол Андрей, узнав, сказал:
5: «Есть тот мальчик, у которого 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Но что это для такого множества?»
0: Иисус же повелел принести их ему и приказал рассадить людей на зеленой траве группами по 50 и по 100 человек. Потом, взяв эти 5 хлебов и 2 рыбы, поднял к небу глаза, благословил и преломил хлебы и начал давать ученикам, чтобы они разносили людям, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все люди, и насытились, хотя евших было более 5000 человек. После этой чудесной трапезы апостолы собрали 12 полных коробов кусков хлеба и остатки рыб. Люди стали говорить, что он воистину тот Мессия, который должен прийти и спасти мир.
1: Так что же, Бог может накормить всех людей?
2: А он и кормит всех людей.
1: Но ведь нас кормишь ты.
2: Вас моими руками кормит Господь.
1: А что было дальше?
2: Слушайте.
0: Тотчас после чудесного насыщения 5 хлебами Иисус заставил учеников своих сесть в лодку и отправиться на другой берег Галилейского озера, к городу Вифсаиде, пока он отпускает народ. Простившись с ним и отпустив людей, Господь пошел на гору помолиться. Ночью поднялся сильный ветер.
6: «Вода заливает лодку!»
7: «Скорее берите черпаки и вычерпывайте воду, иначе скоро мы пойдем ко дну!»
0: Лодка была уже посередине моря. Иисус увидел, что его ученики в беде, и пошел к ним по морю, ступая прямо по поверхности воды.
7: «Смотрите, братья! Что это там? В море! Господи, помилуй! Это призрак! Что будет с нами?»
0: Но Господь, увидев, что они испугались, заговорил с ними:
7: «Мужайтесь, это я, не бойтесь».
8: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде».
7: «Иди».
0: И Петр, выйдя из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав погружаться, закричал:
8: «Господи, спаси меня!»
0: Господь Иисус тотчас простер руку, поддержал его и сказал:
3: «Маловерно, зачем ты усомнился?»
0: И вошел с ним в лодку. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
6: «Воистину,
8: воистину ты Сын Божий».
6: «Воистину Сын Божий Иисус».
1: Так что же получается? Если бы Петр не испугался, что утонет, он бы смог ходить по воде?
2: Конечно, ведь Господь был рядом. И если бы Петр не усомнился, а имел крепкую веру в то, что Господь не даст ему утонуть, он бы и не утонул. И помните, что Господь всегда рядом с нами, и нам надо во всем полагаться на Него. И если мы не усомнимся, то и не утонем.
1: Так что же, если верить и не сомневаться ни капли, то можно творить чудеса?
2: Если вы имеете веру с горчичное зерно, то сможете гору сдвинуть в море, сказал Господь.
1: Я хочу так верить. Но как добиться такой веры?
2: Все дает Бог. Надо просить у Него и верить, что Он даст.
9: В программе «Детям о Боге» звучала очередная часть из книги «Евангельские чтения для детей». Продолжение следует.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Светлана Бергер, писательница и кондитер. Вот такое сочетание необычное. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Добрый день, Виктория. Здравствуйте, слушатели. Приветствую вас в такой прекрасный, чудесный день.
0: Заинтересовалась вашей прозой, потому что это необычно. Православный человек пишет фантастику. Вы являетесь писательницей, скажу так, начинающей, но уже у вас есть свои рассказы, группа в социальной сети, и вы ведете свой блог. И недавно начала просматривать ваши истории и удивилась, какие красивые розовые цветы, из чего они, из пастилы, из зефира. Оказывается, это вы сами делаете своими руками подарочные такие упаковки вкусного лакомства. Для начала, наверное, мы начнем с вашего пути к творчеству, к писательству. Что вас вдохновило взять листочек или клавиатуру сейчас, мир современный, и начать рассказывать, придумывать, потом рассказывать?
1: На самом деле все оказалось довольно просто. Мне захотелось написать самой какую-нибудь книгу, фэнтези, да. Мне нравится эта тематика, с детства люблю сказки. Сейчас сказки не так востребованы, как фэнтези. Поэтому мне захотелось просто написать. И я думаю, почему бы мне не попробовать? И таким образом родилась моя первая книга «Босиком по звездам» или «Лабиринты чувств», где я писала о другом мире, о людях с разными талантами, ну, в общем, не суть. Ну, сказано, сделано. Я начала писать главу за главой, строчка за строчкой, и пока не знаю основных как бы принципов написания книг, вообще, в принципе, это было уже гораздо позже, там, наверное, через год только я с этим ознакомилась. Книга довольно-таки такая простая, написана очень простым языком, 16+. От начала и до конца я писала на каком-то азарте, вдохновении, и мне хотелось написать то, что хочется прочитать, скажем так. Опыт такой интересный получился.
0: На одном дыхании, наверное.
1: На одном дыхании, да. Первая книга вообще писалась без всяких правил, без всяких там «могу, не могу». Просто писалась и писалась, и все на этом. И сразу же я ее выкладывала поглавно на Литнет. Мне почему-то показался там личный кабинет более удобный. Я писала вообще где-то с телефона, где-то я писала в тетрадке, где-то я писала в блокноте. То есть я жила, дышала историей, ложилась спать. У меня все эти герои крутились, развязки, сюжеты, финал. То есть прописала от и до. Вот, да, на одном дыхании, можно сказать.
0: О чем книга? В ней есть главный герой, сюжетная линия, второстепенный персонаж.
1: Да, там все это есть. Главный такой, наверное, смысл – это взросление героини. Там главный герой – это девушка, которая осталась без родителей. Они улетели на родную планету в срочном порядке, чтобы ее обезопасить. Ну и в конце концов она тоже улетела туда же. Ну и вот этот путь, как она искала родителей своих, не знала, живы ли они, да, какое-то становление, изучение себя, погружение в свой внутренний мир, скажем так. Встреча с любимым человеком, который оказался не совсем человек, но это раскрывать все карты я не буду.
0: Можно прочитать и уже познакомиться с вашей прозой?
1: Прочитать можно. Вообще, в принципе, написаны 3 книги, и они все выложены абсолютно бесплатно.
0: А какой это сайт?
1: Litnet, Litmarket и After Today.
0: Вот эти сайты, где можно публиковать произведения?
1: Да, легко можно публиковать произведения.
0: Почему именно фэнтези? Фантастические рассказы, фантастическая проза.
1: Почему-то мне проще было начать писать именно в таком жанре, выражая как бы какие-то смыслы, да, ценности традиционные, семейные, через именно какие-то элементы волшебства, скажем так. В принципе, если так подумать, и в современном мире у нас эти элементы присутствуют, просто мы их мало замечаем. А здесь через какой-то вот такой вымысел другой мир было легче передать то, что я хотела сказать через своих героев. Сейчас вот я пробую писать мини-такие рассказики и публикую их сразу в своем блоге. Их написано немного. Это вообще, в принципе, проба пера, скажем так, именно в другом жанре. Вот. И тоже они выложены в свободном доступе, если кому интересно.
0: Я задумалась, почему у вас такой псевдоним? А потом прочитала внимательнее имя и фамилию. Лана Берг. То есть это последняя часть вашего имени, Светлана Лана. И Бергер, фамилия красивая. И, ну, как немножко четыре буквы из фамилии. То есть Лана Берг. По мне так звучит. Очень самодостаточно, достойно. Что вы в него вложили? Просто по имени, фамилии или что-то еще в значении?
1: Ну, на самом деле, вы угадали, так и есть. Это просто сокращенное от имени, фамилии сокращенное. Просто удобнее, узнаваемее. И сейчас как-то на слуху больше именно короткие какие-то псевдонимы. Вот если вы обратите внимание на современных авторов, то у многих так и есть. Ну, я, глядя на них, думаю, так, что же мне такое придумать? Я думаю, придумать-то мне особо и нечего. Вот, пожалуйста, Лана Берг. В принципе, нормально. Вот так на этом я и остановилась.
0: Светлана, поделитесь творческими планами, мечтами. Может быть, хотите начать писать стихи?
1: Ну, если сказать про стихи, я их когда-то писала. Сейчас мне это не очень интересно. У меня были раньше тетрадки этих стихов, несколько тетрадок даже. Ну, я, наверное, лет как уже 5-7 стихи не пишу. Ну, очень крайне-крайне редко. А насчет планов, планы, да, у меня есть. У меня есть идеи. Сейчас, на данный момент, я пишу вторую часть последней своей книги, это тоже фэнтези, я затрагиваю тематику царства мертвых, скажем так. В общем, оттуда вызволяю человека, потому что он раскроет такую тайну, так скажем, он попал туда, чтобы спасти весь мир. Мир Квентес называется, выдуманный, да, и чтобы спасти всех людей, которые остались в этом мире, своих друзей, да, свою сестру, свою любимую девушку, он просто пожертвовал собой. На этом закончилась книга «Стражи ночи», и сейчас я пишу, работаю над ее продолжением. Как бы тематики христианства, да, мы знаем, что человек не умирает после смерти, а тут вообще живой человек попал туда, куда он не должен был попадать. И мне вот стало интересно развить эту тематику. Там не один только этот конфликт раскрывается в книге. Сейчас вот я работаю над этой книгой. Параллельно я написала еще книгу в современном жанре о девушке, которая столкнулась с большой трудностью. Раскрывать тоже я не буду, что про что я пишу, но эта тема, она довольно-таки тяжелая, она непростая, и я как бы написала, наверное, треть книги и понимаю, что ушла не туда. Я буду к этой книге снова возвращаться и снова редактировать ее и прописывать уже именно так, куда мне хочется, чтобы увела эта тема. Вообще, в принципе, мне очень нравится писать про сильных героев. Именно я пишу про женщин, потому что они мне более понятны, так как я сама женщина. Психология мужчин-женщин, она отличается. И тут я показываю именно путь женщины, как она справляется с какими-то преградами, невзгодами жизненными. И вот на том, как бы и строятся книги, да, мои. Ну, какой-то внутренний конфликт получается, рост, развитие героини. Ну и параллельно там внешние еще конфликты идут. Ну вот такие у меня, по крайней мере, на ближайший, наверное, год планы. Замахиваться больше не буду, потому что сейчас я пишу намного медленнее, чем когда я начала, потому что пока отредактируешь текст, пока его напишешь, это вообще работают два разных полушария у нас, когда мы работаем либо аналитически, таким как бы образом, да, либо творческий подход, когда просто ты пишешь поток своих мыслей. Рука, она никогда не успевает за потоком этих мыслей, поэтому думаешь ты много, придумываешь ты много, а по факту, как бы когда ты садишься писать, не получается сразу написать там книгу за раз, скажем так.
0: Я тоже сталкивалась с тем, что мне писатели говорили, что первый рассказ, первая книга, она прямо вот очень легко им далась в творческом плане, а вторые уже где-то тяжело с точки зрения психологии. Кто-то мне говорил, даже прямо вот, говорит, усталость чувствовалась мышечная. То есть это действительно труд, не только интеллектуальный, но и, я считаю, физический, потому что иногда нужно, чтобы родилась вот та самая глава, то самое предложение, абзац. Люди, ну, иногда даже там, люди порой спортом занимаются, ходят куда-то. То есть плавают. Согласна, нет?
1: Я согласна, да, с этим. Действительно, первая книга. Вообще, у меня, наверное, немножко другая история. Я первую книгу вообще не думала, как писать. На второй уже я начала изучать эту тематику, погружаться. У меня очень въедливый ум. Мне надо погрузиться, ну, прям вот, ну, до основания. И я начала редактировать, начала вырезать куски, и, в общем, где-то получался очень сухой текст. Но вторую книгу я считаю неудачной, но я ее не удаляю. Пусть она будет такой, какая она и есть.
0: Значит, она должна быть такой?
1: Ну, возможно. На третьей книге я уже работала, я ее писала для конкурса, у меня был дедлайн. И мне абсолютно не понравилось писать, когда строгий вот этот дедлайн. И после того, как я ее сдала вовремя, я для себя поняла, что писать по какому-то ограниченному времени я не буду, потому что это такие выжимки. Да, это дисциплинирует, но если, допустим, есть еще основная работа, еще какие-то обязанности, то просто, ну, это нереально себя вот так вот загонять, и даже любимое дело может опротивить в таком случае. Поэтому сейчас я пишу гораздо медленнее. За этот год вот я, по сути, написала половину одной книги и треть другой книги. Ну и вот как бы веду блог свой писательский. Так что вот как-то так. На самом деле, да, это непросто. А когда ты живешь историей, у тебя просто везде эти герои. Ты ложишься спать со своими героями, ты про них думаешь, крутишь, вертишь, думаешь над диалогами, думаешь над ситуациями. И вот это вот все бесконечно происходит в уме.
0: Также вы являетесь кондитером. Поправьте меня, как правильно обратиться к человеку, назвать того, кто делает зефир, причем это делает не просто чтобы съесть, а чтобы подарить радость. Это красивые цветочки, лепесточки, розочки, тюльпанчики, чего там только не было. То есть почему пришли к кондитерству?
1: Ну, к кондитерскому делу я тоже пришла спонтанно. Я просто решила попробовать сделать маршмеллоу. Вот. Мне нравится маршмеллоу само по себе, и чтобы было понятно для наших слушателей, это такой десерт мягкий, из желатина, сока или из пюре ягодного. Такой он может растворяться в напитках горячих, кофе, например, сверху кладут. Ну, в магазинах он продается довольно-таки такой жесткий, безвкусный.
0: Как зефир, наподобие.
1: Да, но это немножко не то. Когда я дома попробовала делать вот этот вот маршмеллоу в форме сердечек, квадратиков, цветочков, он получался очень нежный, как облачко такое, еще со вкусом, если ягод садовых, ну, это вообще прекрасно. Ну, и тема зефира меня тоже заинтересовала, и я начала делать зефир. Конечно, первые зефирки у меня не очень напоминали зефир, но в итоге...
0: Они были вкусные.
1: Они были, конечно, вкусные, не сравнить с тем, что продается в магазинах. Ну, и вот сейчас летом будет уже год, как я занимаюсь зефиром. На данный момент, да, я умею делать уже разные вкусы. В основном из садовых ягод, у меня сад в 50 километрах от Екатеринбурга. И очень вкусный зефир получается. Я кладу меньше сахара, чем обычно. Вот вчера буквально я сделала первые грибочки. из зефира. Это тоже очень вкусно и красиво, и детям очень нравится. Пришла я к этому, потому что захотелось каких-то сладостей именно безвредных, безопасных.
0: Натуральных. Вот я все жду момент, чтобы сказать натуральные сладости, полезные вкусности, потому что действительно все вот эти консерванты, красители, они есть, и не сказать, что они очень вредны, но как мы любим есть сладкое, может быть, здесь я отчасти субъективно про себя, конечно, это вредно. В каждой конфете, в каждом батончике, зефире, пастиле есть вот эти вот добавочки. И, знаете, я пробовала дома делать желе, получилось неплохо, хотя я человек, не относящийся к кондитерскому, пекарскому искусству. Ну, то есть, ну, такое очень нужная вещь, особенно если есть дети. Я считаю, что детям тоже нравится участвовать в разных таких вот интерактивах. Украшать, что-то собирать, есть.
1: Да, полностью согласна. Детям нравятся вообще такие сладости. Назвать, как бы как кондитера назвать, который делает зефирные цветы, зефирные завитки, грибочки и так далее, ну, не знаю, я бы назвала зефироделом.
0: Зефиродел.
1: Да, потому что это все из зефира. Вот, так что родилась идея тоже так, таким образом, чтобы готовить и кормить семью натуральными продуктами сладкими, которые не вредные. Ну и так потихоньку тоже родилась идея создать свою группу, какое-то сообщество, где я тоже выставляю на продажу вот эти вот зефирные цветы, ну, в коробочках, которые действительно не то, что вот ты даришь просто, да, какой-то зефир или коробку конфет, ты даришь эмоцию, ты даришь радость, при том, что сделан продукт из натуральных ингредиентов. А это, я считаю, очень важно в нынешнее время.
0: Это все совмещается. И писательское дело, и зефироварение, зефироискусство.
1: Да, это все совмещается.
0: Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Светлана Бергер, творческий псевдоним Лана Берг, писательница, а также человек, который создает вкусное настроение. Светлана занимается кондитерским искусством. Это изготовление натурального зефира. Во-первых, я очень рада, что мы с вами поближе познакомились, и вы открылись как личность творческая. Знала вас до этого момента как прихожанку храма. И хочу пожелать, конечно, стандартно, может быть, скажу, но здоровья как душевного, так и телесного, любви к себе, к окружающему миру, духовного развития и вдохновения для записи новых книг. Возможно, у вас будет какой-то иной этап в творческой жизни, где вы посетите фестиваль, конкурс, и вас это еще больше подбодрит, вдохновит. Но в плане кулинарии, конечно, держаться на плаву, чтобы зефир не надоел, потому что это такое дело, если заниматься им в потоке, то, может быть, какие-то такие перипетии, искушения, потому что зефир — это вкусно, это полезно, отчасти радостно, и это все создавать такую красоту. Ну и простого человеческого счастья.
1: Благодарю. Я тоже желаю всем слушателям и вам, Виктория, заниматься своим любимым делом, найти, если этого нет, потому что это действительно очень важно. Бог каждому дал таланты, и они есть в каждом человеке. Чего я всем и желаю — найти свой талант и его развивать.
0: В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа в гостях театральной гримерки. До свидания!

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. 120 лет исполнилось со дня освящения Симеоновской церкви-школы города Екатеринбурга. 6 мая исполнилось 120 лет со дня освящения Симеоновской церкви-школы города Екатеринбурга. История существования этого храма была не столь продолжительной, однако сама церковь-школа является уникальной постройкой как для своего времени, так и для сегодняшнего дня. Симеоновская церковь-школа была задумана не только как ответ на религиозные потребности населения, но и как своеобразный центр образования. К 1930 годам большая часть храмов Екатеринбурга была закрыта или разрушена в рамках проводимой советской властью антирелигиозной кампании. Одни храмы использовались как склады, другие – для государственных нужд, а иные были полностью разрушены. Симеоновскую церковь-школу постигла похожая участь. В конце XIX века на Урале появилась благотворительная организация, которая носила название «Братство Симеона Верхотурского». Основные цели братства были направлены на миссионерскую и просветительскую деятельность. Симеоновская церковь-школа задумывалась как проект членов «Братства Симеона Верхотурского». И 18 декабря 1895 года исполнилось 200 лет со дня обретения мощей праведного Симеона Верхотурского. Поэтому случаю братство провело торжественное собрание, на котором члены общества для увековечивания этой даты приняли решение создать братскую икону и хоругвь праведного Симеона. Расположить их предполагалось на Екатеринбургском и Екатерининском соборе, чтобы члены братства ежегодно в этот памятный день собирались у святынь для общей молитвы своему небесному покровителю. Однако уже через 2 года братство решилось на постройку церкви-школы. Сегодня, несмотря на то, что нынешний вид здания почти лишен прошлого величия, оно не утратило своей значимости. Сегодня Свято-Симеоновская церковь-школа – это не просто восстановленный храм, а настоящий духовный и образовательный центр. Здесь вновь, как и 120 лет назад, звучат молитвы, ребята получают образование и воспитывается новое поколение верующих. Это живое свидетельство того, что исторические святыни могут и должны возрождаться. Как и первоначальный храм строился на средства и труды в основном простых верующих, так и в 21 веке храм восстанавливается на средства обычных горожан, которые вносят свою лепту в благое дело. Несмотря на то, что история храма сравнительно небольшая, и тогда, и сегодня он является уникальным по своей архитектуре и сути сооружением. На сегодняшний день приход храма Симеона Верхотурского продолжает благоустройство и благоукрашение храма. В нем регулярно совершаются богослужения, читаются акафисты небесному покровителю и проходят беседы с прихожанами и детьми. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

погранзаставы в Ленгаре виден Пакистан. Оттуда через узкую Ваханскую долину идет оружие в Афганистан. В учебных лагерях учат воевать афганских бандитов. Горными тропами возвращаются они назад. Верблюды и ослы везут их на своих спинах. Активность бандитов усилилась. Требуется пополнение в мотоманевренную группу на пограничную точку Тергеран. Отправляют пограничников из Ленгара. Среди них рядовой Долженков. На границе звучит приказ. Сдать пограничную форму. Едете на особый военный объект. Переодеваются пограничники мотоманевренной группы. Сняты зеленые фуражки. Не видно погон с буквами ПВ. Стали они на вид, как обычные солдаты. Брюки, куртка, тельняшка, кепка-афганка, сапоги, ремень. «Товарищи пограничники!» – объясняет командир. «В последнее время афганские бандиты дерзко нападают на границы Советского Союза. Был обстрелян наш город Пяндж. Пограничники предотвратили диверсии на дорогах и важных объектах. Ваша задача – встать заслоном на подступах к границе Родины». И вот Андрей на новой пограничной точке. Имя гарнизона – Верхняя Акшира, по названию соседнего афганского села Кишлака. Еще недавно это была обычная гора, а сейчас пограничники строят укрытия, долбят в камнях углубления, окопы и траншеи. «Насколько ты смог сегодня пробить гору?» – спрашивает Андрей сослуживец. «На 10 сантиметров». «Добро, и я где-то так. Это, конечно, не землю копать». Течет пот по лицам и спинам пограничников. Много дней возводят они укрепления. «Ограждаем траншеи и окопы камнями! Кладем их в два ряда!» – раздается задание. Спускаются пограничники к подножию горы, копают глину. Возвращаются наверх, мажут глиной камни для прочности. Каменная кладка должна выдержать удар гранаты. В стене над траншеей сделаны выступы для минометов. Вот уже и землянки построены на верхней Акшире. Над каменными ямами сложены стены из камней и минометных ящиков. Сверху натянут брезент. Ведут в землянки глиняные ступени. В свободную минуту присел рядовой Долженков в тени траншеи. Пишет домой очередное письмо. Вспоминает в нем любимого военрука. «Передавайте Михаилу Павловичу от меня большое спасибо. Мне очень пригодились его уроки и участие в игре «Орленок». Скажите, что я служу в мотоманевренной группе, в минометной батарее. Есть у меня и свой гранатомет, с которым никогда не расстаюсь». Сурово на верхней Акшире. Одинокий колючий саксаул цепляется за голые камни. Редкие деревья виднеются только вдалеке, внизу, в ауле. Но солдатам некогда скучать. Из трех соседних афганских сел время от времени обстреливают их пограничную точку. Каждый раз надо давать ответный огонь. Вот вернулась в верхнюю Акширу группа разведки. Докладывают. Три ночи подряд караваны с оружием проходили мимо кишлаков Тарант и Цикеран. Бандиты заминировали один из участков дороги. Ограблены мирные жители кишлаков. Убит один из наших осведомителей. Дан приказ мотоманевренной группе обследовать кишлаки. Пограничники загрузились в бронетранспортеры. Едут в афганские села. Для стрелка Андрея Долженкова это четвертая боевая операция. «Заходим, внезапно стреляем сходу!» Без жалости бьют советские пограничники бандитов-партизан. Знают, через них поступает в Афганистан смертельный наркотик – героин. Оружие им поставляют западные страны. Если не разгромить афганских бандитов, будут новые покушения на советскую границу. С победой вернулись пограничники на свою горную точку. Делится новостью рядовой Долженков через полевую почту. Закончилась операция против трех бандгрупп. Им пришлось несладко. Мы даже 10 душманов с главарем одной из банд живыми взяли. Затаили злобу муджахеды. Много у них оружия. Есть еще силы. Решили они захватить заставу Верхняя Акшира. 25 мая 1987 года в 4 часа утра с восходом солнца увидел их часовой. «По склону вверх карабкается отряд врага!» Звучит приказ «В ружье!» Словно грозный ливень хлынул внезапный обстрел моджахедов. Но пограничники дают достойный отпор. Держат.

держит круговую оборону. В одном из минометных расчетов у прицела рядовой Долженков. Он наводит орудие на цель. Метко стреляет миномет. Но что это? Упал наводчик. Поднял глаза в небо. Достала его бандитская пуля. Отбили атаку душманов наши пограничники. Отомстили за верного товарища. Завещали они всем хранить память о смелом и отважном стрелке Андрее Долженкове.

Финляндии детям помогают читать книжные собаки. Их заводят при библиотеках, чтобы помочь детям научиться читать. Единственная задача такой собаки – внимательно слушать, пока ребенок ей читает. Оказывается, чтение вслух животным раскрепощает ребенка гораздо больше, чем если бы он делал это, например, в присутствии родителей. Психологи уверены, детям, которые еще только учатся читать и у которых не все получается гладко, гораздо комфортнее делать это для четвероногих слушателей. Они не критикуют, не перебивают. В такой обстановке у ребенка появляется больше уверенности при чтении. Как говорят в библиотеках, собака не будет смеяться, если ребенок сделает ошибку, и она может долго ждать, пока составляют слово, и ей не мешают мелкие дефекты. Это все на сегодня. До встречи!

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах очередная часть из книги Николая Парамонова «Любите, любовь. Мемуары, дневники, письма».
2: Чистейший прелести, чистейший образец. В обычном светском лексиконе слово «прелесть» означает некое пленительное качество красоты. В православной среде, особенно в царскую эпоху, это слово означало вид обольщения, ведущего к духовной слепоте. Обвинение друг друга в прелести было делом нередким. В те времена означало тяжкое обвинение среди лиц особо духовного звания. В наши времена этот термин чаще используется в монашеской среде или в вопросе причисления к лику святых. У владыки Игнатия Брянчанинова прелесть рассматривается в общем плане как неведение Бога и сугубо специальное, когда под влиянием ложного подвига изменяется духовное состояние от опасного до гибельного. Это касается заблуждений и физически опасного подвига, ведущих к катастрофе. И тогда очень важна помощь опытных наставников. Хрестоматийный пример жизни одного из новгородских святых. Явившийся ангел предложил ему читать не Евангелие, а только Ветхий Завет, и обещал подавать советы для приходящих. Народ повалил валом, и популярность прозорливца разнеслась далеко по округе. Отцы-подвижники почувствовали неладное и стали служить молебны. Взломали дверь в келью. Прозорливец лежал на полу в жутком состоянии. По выздоровлению он рассказал, что явился Христос с апостолами. Христос в кавычках потребовал властно поклонение себе. Когда прозорливец сделал это, они стали черными, а он упал, потеряв сознание. В царское время в Оптиной пустыне произошел случай из ряда вон. Студент Санкт-Петербургской духовной академии приехал паломником в обитель и стал петь на клиросе. Вначале он сильно балагурил, потом внезапно замкнулся. Уборщица сказала рядовому монаху, что барин студент так бьет по ночам поклоны головой, что не уснуть соседям. А студент так распсиховался на клиросе, что его связали и заперли в отдельную комнату с решетками до утра. Рано утром, совершенно голый, с кровавыми пятнами от порезов, студент-барин зашел в алтарь и, вскочив на престол, начал благословлять всех крестом. Подбежавшие к нему монахи стали получать удары крестом, наконец, связав, увезли в психушку. По молитвам оптинских старцев студент исцелился и рассказал, что от неумеренных самочинных подвигов ему стал слышаться грозный командный голос, отдающий приказы. Он же дал великую силу, и решетки на окнах, как из пластилина, свелись в его руках. Самое удивительное, что он успешно закончил академию, стал батюшкой и был заведующим канцелярией киевского митрополита. Это, так сказать, яркий и грубый пример прелести, но есть и тончайший. Владыка Антоний Блюм в докладе о душепопечительности рассказал о таком случае прелести. Один якобы лжестарец говорил, что неким людям не дает советы, так как после молитвы он говорит Духом Святым, но человек не слушает и, стал быть, грешить против Святого Духа, и ему не будет прощения никогда. Не знаю, о ком говорил владыка, но случай действительно опасный. Иногда получившие духовное образование в молодые годы или вообще без него батюшки полагают, что всякое исходящее от них слово – это слово от Бога, причем во всех областях и сферах жизни. Выглядит это иногда очень анекдотично. В тонкой области есть перекосы и в обратную сторону, до юмора. Если человек, к примеру, лежит пьяным в луже, то он не в прелести. А если видит фаворский свет, то он точно в прелести. Так шутил старец Сафроний Сахар. В прелестном устроении человек всегда считает себя достойным любых даров и теряет покаяние и смирение. Архимандрит Христианкин выражение Пушкина Александр Сергеевич использовал шутейно к тем батюшкам, которых невозможно было вывести никак из самомнения. Не дай бог вам нарисовать, например, дружеский шарж на человека в прелести. Вы будете просто играть с огнем. Гитлер пообещал, как только возьмет Москву, то первым повесит кукрениксов, художников и Левитана. И это не шутки. Известен такой факт из биографии самого Гитлера. Он со своими рисунками, а они сейчас есть в интернете, не был принят в Берлинскую академию художеств. Став канцлером, он повесил ректора на столбе рядом с академией. И как принято, вишенка на торте. Один прельщенный монах на фоне пришел к старцу Сафронию и полной уверенностью в своей правоте, шутливо, по-небратски, сверху спросил его: «Признайтесь, батюшка, какой вы степени масон?» От такого ужаса батюшка обеими руками схватился за голову, а радостный монах закричал: «Ура! Признался! Он масон 10-й степени!» Уже будучи священником во Франции, старец вспоминал: «Пришел ко мне один монах, подвыпивший, с большущей бутылкой вина. Отец Сафроний, здесь вообще никто не понимает в монашестве. Только мы, профессионалы». Этот же монах, увидев, что к батюшке приходят и красивые дамы, сказал: «А Сафроний-то фруктик, рыжики». Известно, что свое божественное достоинство и славу Христос открывал не премудрым в собственных глазах, а добрым и простым сердцем. Моя мама работала на станции, и начальник давал иногда странные задания – собирать рыжики. Известно, что на больших станциях проводники закрывают на ключ туалеты в вагонах, но иногда забывают. Пожилые пассажиры этим пользуются, и тогда после зимы на больших станциях появляются весенние рыжики. В те времена в купейных вагонах промышляли каталы, играющие на большие деньги. В случае появления милиции все деньги просто выкидывали за окно и все. Так, видимо, произошло на станции Налейка, где трудилась моя мать. Ее вместе с подругой Фенкой Сокольниковой и другими работниками послали собирать рыжики. Фенка нашла большой пакет с крупной суммой и, как мудрая дева, а замуж она не выходила, спрятала на себе. Деньги она втихую снесла в милицию, и те весьма удивились такому поступку. Фена была девушкой верующей и жила в крохотном домике на краю села. Наступило лето, Фена сидела на крылечке и вязала чулки. Солнышко пригревало, но подул легкий ветерочек, она подняла голову и обомлела. На небе девушка увидела небесную церковь во славе. Христа, Божью Матерь, апостолов и сон святых были в сиянии и хорошо узнаваемы. Видимо, за самоотвержение Господь почтил ее таким высоким явлением. Владыка Мининфетченков писал об отце Анне Кронштадтской, что в России было много удивительных подвижников, но за любовь к народу и самоотвержение Господь совершал большие чудеса через Анну Кронштадтскую. Простой пример. Автор Сурский описывает одно чудо, совершенное в Москве через веру батюшки Иоанна. У одного очень влиятельного государственного чиновника ожидали рождения долгожданного ребенка, но роженица занемогла, и лучшие врачи-профессора сказали, что нужно делать кесарево сечение, иначе будет беда, потому что ребенок, по их мнению, уже мертв. Батюшка Иоанн попросил всех выйти из комнаты страдающей женщины. Молился долго, вышел и объявил: «Бог дарует жизнь матери и младенцу». Так все и произошло. Студенты Киевской духовной академии на встрече с батюшкой спросили, почему Бог совершает через него такие чудеса. Он рассказал, что в этом помогла ему прихожанка Костромичка. Кстати сказать, его портрет сейчас находится в музее-квартире батюшки в Кронштадте. Прихожанка просила помолиться о здравии заболевшего племянника. Но на другой день она потребовала отчета о результатах молитвы. Батюшка ответил, что помолился, да и все. «Не так ты молился», — ответила Костромичка. «Надо молиться с верой в то, что Господь непременно исполнит просимое». Батюшка стал делать так, и все стало получаться. Будучи студенты, мы с Федей Кириленко поехали искать его могилку на Карповку. Но нас, сердитые служащие, прогнали вон. Времена были советские, застойные, атеистические. «Хас тут всякие! Мощим видите, давай!» Так огорошили нас советские чиновники. И мы забили в соседний пахучий подъезд, и Федя стал читать акафист вслух. В какой-то момент я закричал в душе: «Батюшка, если ты есть здесь, то дай знак». Пошло сильнейшее благоухание, и я успокоился. Скорости мне батюшка помог организовать богословско-педагогические курсы, которые сейчас почему-то сделали катехизаторскими. Петя стал архимандритом-феоктистом и служит духовником в Санкт-Петербурге на Левшинском подворье, основанном батюшком Иоанном Кронштадтским. Философия. В верности слов Божественного Откровения я много раз убеждался как на себе, так и на людях. Слово Божие говорит, что ценно перед людьми, то нередко, увы, мерзость пред Богом. Мудрость человеческая в отрыве от божественной духовной логики часто терпит поражение и даже в житейских историях. Начало 90-х. Страна лежит в развалинах. Приезжаю в деревню, спрашиваю мать, а где скрывается сосед, дядя Сереж Голубев? Мать смеется. Ха, как где? Картошки с ружьем ночуют. Иначе вскопают и унесут. Известный в своих кругах уважаемый профессор философии с вытаращенными глазами доказывал мне в профессорской, как здорово живет страна теперь, и иномарки снуют по Невскому. Надолго, что это поддержанная рухлядь из Европы, просто зарычал, как лев из клетки. Был я проездом в Москве, с теткой Катей зашли в большущий магазин, совершенно пустой, без продуктов. Вдруг выкатили какую-то телегу, на ней вертикально в решетке что-то лежало. Народ кинулся, как волки на зайца. Тетка сделала сначала стойку, разбежалась, оттолкнувшись от чьей-то спины, махнула, как рысь, и вытащила пачку пельменей. Сияние на ее лице было незабываемое. А когда-то она была правой рукой по экспорту всего Советского Союза. Как шутили православные до революции, страна летела в тартар с атеизмом, а профессоры богословы спорили о том, сколько же ангелов может уместиться на кончике иглы. Один батюшка делился опытом строительства храма в перестройку. Да я фактически на одних бутылках построил храм-то. Тогда в сельской местности водка была валютой. В трапезных академии духовный секретарь американской автокефальной церкви Солдатенков мне говорил: «Вы вступили в эпоху капитализма, а это значит, что у вас будет все, как у нас. Иеромонахи-бизнесмены, протоиереи, как архиереи, и все ароматы капитализма». Один наш выпускник Академии тайно записывал на магнитофон лекции профессоров и, спрятав аппаратуру в бороду, вещал, имитируя голос профессора догматики. Жители города сбегались сотнями в храм, он разбогател и за крупную взятку в Киеве зарегистрировал в Минюсте свой храм как отдельную автономную церковь, себя сделав ее главой. Случай, можно сказать, уникальный, если учесть, что местного епископа с его налогами он и в глаза не захотел просто видеть. На этом же курсе учился другой массовик-затейник. Тот невероятно был похож на известного петроградского епископа Вениамина Казанского. Скрыв, что дважды был женат, он приехал в Нижний Новгород к митрополиту Николаю Кутепову, которого просто чаровал и видом, и манерами. Через 3 года плодотворного труда, в кавычках, этот деятель создал религиозную сексуальную секту. Как об этом могли узнать газетчики, совершенно непонятно. Но бедного владыку Николая было просто жалко. Пришедшие в большом количестве красавицы разом ахнулись в кабинете владыки озим и заголосили: «Соблазнили духоносного! Батюшку, простите окаянных!» Владыка в изумлении: «Что, все соблазнили?» «Да, все!» Он рассмеялся, но когда пошли откровения, конечно, запретил служение сексуального романтика. Страну дико лихорадило в перестройку. Эти волны били о борт церковного корабля. А про подобную философию можно ответить восточной мудростью, что кувшин без дна, то и человек без любви. Философия – это инструментарий и служанка богословия. Польза и истина. Не ищите совершенства в добродетелях человеческих. Их там нет. Они таинственно хранятся в кресте Христов. Так Игнатий Бринчанинов охарактеризовал несовершенство добродетели падшего естества человеческого. Под пользой люди чаще всего подразумевают, прежде всего, выгоду. Редко кто задумается, что выбор выгоды вместо нравственной или духовной истины может закончиться трагически не только для временной жизни, но и вечности. Яркий пример этого – жизнь Понтия Пилата, предавшего Христа на муки ради собственного благополучия. И чем все обернулось в итоге? После смерти Христа на Голгофе прошло некоторое время, и возникла стычка между иудеями и самарянами. Появился слух среди иудеев, что у самарян незаконно находится их реликвия – Ковчег Завета, и они решили силой его забрать. Естественно, произошло физическое столкновение. Пилат послал очень большое войско, и много иудеев погибло. Оставшиеся в живых через старейшин написали жалобу о жестокостях Пилата самому императору Рима. Донос упал на готовую почву. Кесарь подозревал в заговоре против него партию, которой принадлежал Пилат. Его сослали в глухое место без средств к существованию, где прокуратор и покончил с собой. Так выбор между пользой и истиной закончился потерей всего и трагедией. Фенка из предыдущих рассказов выбрала не выгоду, а нравственную истину. То, что тебе не принадлежит, лучше не присваивать. По этой причине ей явился духовная истина Христос во славе Небесной Церкви. Например, зависть ведет к предательству истины и к духовному самоубийству, а часто к уничтожению свидетелей истины. Так было с Каином и Авелем, так было с Христом и фарисеями, так было с амбициозным Митяем, противником дел преподобного Сергия и преподобным Сергием. Так будет всегда до скончания времен. Исключения в этом процессе бывают, но по особому попечительству Божию. В советские атеистические годы стали нагнетаться слухи в Грузии, что власти собираются снести главный старинный собор. Патриарх грузинской церкви ради спасения собора решил пойти на мученичество. Пришел к председателю правительства на прием и выложил на стол топор. Видя отропи в глазах руководителя республики, патриарх произнес: «Отрубите мне голову, а собор оставьте». Решение отменили, уважая поступок патриарха. Когда в Тбилиси нарисовали Ленина колоссальных размеров, то монах Гавриил Ургебадзе поджег этот портрет на демонстрации. Гавриил спросил председателя правительства, зачем он это сделал. Тот ответил, что при почести человек как Богу не полагается. В медицинском заключении врачи написали: «Психопатическая личность верит в Бога и ангелов». Когда по смерти его мощи принесли в собор, то на могиле оставили просто мраморную черную плиту, на которой стал проявляться его образ. Ну и, как всегда, вишенка на торте. Настоятель собора жутко ненавидел скромного батюшку, которого он считал в прелести и косящим под старца. Попы не любили своего настоятеля за низкую зарплату и властолюбие, перед тем, как ему выходить в золотой шапке для каждения народа, за подкладку митры высыпали священники в коробочку клопов. Настоятель прилетел после в алтарь, скинул шапку, стал дико чесать голову и орать на протодиакона. Тот на другой день, якобы по ошибке, прошел на службе дальше обычного, закрывшись большим Евангелием, буквально смел настоятеля с сольи на людей. Когда народ ушел из храма, настоятель продолжил словесную экзекуцию огромного ростом диакона. Тот схватил за шею начальника, упал с ним на пол. Услышав крик диакона: «Помогите! Убивают!» Попы влетели в алтарь и все сразу поняли. Диакон держал за шею настоятеля и снизу поддавал тумаки с криком о помощи. Истина зовет на крест борьбы со своим греховным естеством, а польза подталкивает ублажать свой эгоизм и страсти. Поэтому нередко религиозный эгоист при власти гнобит учеников и подражателей учителя. Известно, что по духовной зависти к Симеону Новому Богослову секретарь патриарха митрополит Стефан гнобил его 17 лет, якобы за торжества в память его учителя Симеона Благоговейного. «Тенебрасо» – этот термин означает стиль испанской живописи, когда хотят более ярко изобразить что-либо. Судьба основоположника стиля очень печальна. Караваджо, защищаясь, нечаянно убил человека. И никто не мог его утешить, даже сам Папа Римский. Об этом художнике создан замечательный современный фильм. Караваджо умер нелепо. Он отстал от корабля, на котором плыли его картины, и кто-то подсказал бежать через небольшой лес. Он думал, что так сократит путь и выйдет к следующей остановке корабля. Караваджо не знал, что в лесу есть болото, из которого шли опасные для жизни испарения. Надышавшись ими, он умер. В царское время издавался журнал «Домашнее чтение», где печатались чудные христианские рассказы, один из которых меня сразил. Жил-был праведный человек, но без ярких общественных талантов. Ангелы решили его наградить каким-нибудь даром и спросили совета у Бога. Господь сказал, что нужно согласие самого человека. Праведник оказался очень мудрым. Он и ангелы были ревностные. Что бы ни предлагали ангелы, праведник отвечал с духовной мудростью. Так на предложение дать ему дар проповедник он заметил. А Бог-то с каждым собеседует через его совесть. Я не хочу помешать. Диалоги, наконец, утомили праведника, и он согласился, но с условием. Что бы они ему ни подарили, он никогда бы не догадывался об этом даре. Ангелы ушли на совещание и не вернулись. Внимательно люди стали потом замечать, где бы ни появился праведник, там наступал мир, тишина. Если ребенок плакал, то при виде праведника успокаивался. Если люди ругались и ссорились, то скоро мирились. Тихо ушел из жизни праведник, но жизнь людей стала намного тяжелее в плане мира души. Автор пишет: «Посмотрите вокруг и цените тех, кто хранит ваш мир». Рассказ назывался «Святая тень». Праведник попросил прикрыть дар Божий неведением для охранения себя от тщеславия. Это был свет. Теперь перейдем к тени. В одном провинциальном городе, может быть, в царские времена, а тогда была большая охота за наградами, типа «Анна в петлице», награждали важных сановников, деловых батюшек. Одна бабуля спросила мелкого служку: «Милок, а милок, ты слышишь меня, чай? Скажи, Кося, у кого теперь благословение-то брать?» «Как у кого? У батюшек». «А как-то различить, раз бандитов-то стали награждать крестами-то?» «А где бандиты?» «Вон, этот, да-да-да». «Бабуль, да ты что, это же наши помощники по спасению». «Хоть и батюшки». Святейший патриарх сербский Павел, видя, кто становится в эпоху свобод священниками, в досаде сказал: «Это какие-то просто разбойники».
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги «Любите любовь» Николая Парамонова. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Начинаем этот выпуск с новостей из Карелии. В древнем карельском селе освятили храм к 800-летию крещения карелов. Речь идет о храме в честь первоверховных апостолов Петра и Павла в древнем селе Деревянное Прионежского района Республики Карелия. В сослужении клириков храм освятил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, который также возглавил пасхальный крестный ход. Подчеркивается, что освящение храма стало не просто локальным событием, а важной вехой в рамках подготовки к масштабному юбилею – 800-летию крещения карелов, которое будет праздноваться в следующем году. Главной задачей общины села остается восстановление величественного каменного Срединского храма 1849 года постройки. Тем не менее, как отмечается, верующие скорректировали свои планы и пока перестроили полноценный деревянный храм-часовню, действующую с 2014 года. В 2025-2026 годах к часовне пристроили алтарную часть, утеплили фундамент, стены и кровлю, а также полностью заменили инженерные сети, системы электроснабжения и отопления. Также для нового храма приобрели богослужебную утварь. После освящения митрополит Константин подарил приходу свою книгу «Чаша Господня» и «Чаша Бесовская», а также подборку журналов со своими статьями. Также уточняется, что село Деревянное – одно из старейших русских поселений Карелии, находящееся в 25 километрах от столицы региона – города Петрозаводска. Ну и к другим сообщениям выпуска. 22 парикмахера-добровольца получили церковные награды за свое служение. В Воскресенском Смольном соборе Санкт-Петербурга состоялось награждение парикмахеров-добровольцев Всероссийского общественно-церковного движения «Парикмахер добра». По благословению святейшего патриарха Кирилла награды лучшим парикмахерам-добровольцам вручил председатель синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. В частности, он отметил, что есть такая благотворительность, о которой никто не говорит и не пишет, которая сокрыта. И оказывается, есть очень много людей, которые откликаются на трудные обстоятельства жизни и помогают ближним тем, чем могут, своими способностями и талантами. Название движения «Парикмахер добра» подтверждает, что добро можно совершать в любом месте и с помощью любой профессии. И такая человечность – это свойство христианской души. Награды получили добровольцы из Уфы, Стерлитамака, Мелеуза, Кумертау и других городов. Отмечается, что парикмахеры-добровольцы бесплатно стригут в больницах, пунктах временного размещения, социальных учреждениях бездомных, беженцев, больных детей-сирот, пожилых людей, людей с инвалидностью, а также раненых в госпиталях, ветеранов боевых действий и членов их семей. На награждении также присутствовали настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин и руководитель общественно-церковного движения «Парикмахер добра» Татьяна Овсянникова. А свое приветствие участникам церемонии передал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Общественно-церковный проект «Парикмахер добра» родился в православном храме в 2020 году. В 2021 открылась первая в России парикмахерская, где стригли бездомных и нуждающихся. И с того момента пошло расширение. При поддержке синодального отдела по благотворительности открылись парикмахерские в 10 епархиях. Ну и последнее сообщение выпуска. Московский храм в честь преподобного Паисия Святогорца введут в строй в 2027 году. В настоящий момент строители выполнили кирпичную кладку главного барабана и приступили к кладке трех малых барабанов, а параллельно создается монолитное железобетонное перекрытие над главным барабаном. Во второй половине мая строители активно перейдут к кровельным работам, завершить которые планируется в сентябре. Храм на 500 человек возводится на пересечении Самаркандского бульвара и Ферганской улицы. В одном строении разместятся приходской дом, воскресная школа и колокольня. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка, добрый день! Христос воскресе!
2: Воистину воскресе Христос! Добрый день!
1: Сегодня продолжим отвечать на такие неочевидные, порой даже глупые вопросы, связанные с православием. Ну и так как сегодня эта неделя пропитана ожиданием праздника Дня Победы, 9 мая, конечно же, эту тему мы сегодня и возьмем. И вопросы, которые я сегодня задам, будут касаться именно вот этого праздника. Ну что ж, первый вопрос звучит так. Грех ли выпить 9 мая 50 грамм фронтовых за погибших на фронте?
2: Ну, вообще говоря, за погибших на фронте гораздо лучше поставить свечку, совершить молитву, а выпить лучше за здоровье. Потому что мы, вообще говоря, не совершаем вот таких языческих тризм,

0: человек предстал уже перед Богом, завершил свои дела на земле, если покаялся, то и предстоит ему Царство Небесное наследовать. Вот. Если же мы не уверены в его полной, так сказать, полном благополучии духовном, то, конечно, дальше и само собрание посвящается молитве, а молитва не совершается в состоянии такого опьянения, да? Молитва требует трезвления, переводе на наш язык, трезвости. Поэтому такое собрание, которое связано с памятью упокоившихся, оно требует трезвения и трезвости, естественно. А вот радость о победе и радость пожелания всем живущим, всем дожившим до этого дня, ветеранам, и всем, конечно, кто сопричастен этому, родственникам и так далее. Радость всем, пожелание всем, желая здоровья, то оно, в общем-то, всегда сопровождалось и сопровождается, в том числе и подниманием бокалов, рюмок или других сосудов, где что принято, где-то, может, в Грузии там рог положено поднять. Но в любом случае это вот сопровождается пожеланием здоровья и радости дальнейшей жизни. Оно и соответствует этому радостному состоянию, но о этой земной жизни.
1: Следующий вопрос. Если нет портрета деда или родственника, который воевал, а в шествии «Бессмертный полк» принять участие хочется, можно ли выйти на него с портретом святого?
0: Знаете, мне, к сожалению, не приходилось. У меня внучка брала этот портрет деда, моего тестя, вот, и она шествовала. А у меня в это время службы происходили, поэтому я вот именно с портретом не ходил. Хотя у меня как раз по моей линии отец уже был мобилизован в 48-м году, по возрасту просто в 48-м году. Дед мой по отцовской линии, он умер тогда, когда отец еще был маленький, в общем-то, умер от голода, отдавая свой паёк жене и сыну. Был верующим, кстати, человеком, и вот он поддерживал просто их, а сам от какого-то такого истощения, от слабости, ну и потом от болезни, и достаточно рано умер. Вот. По материнской линии дед был уже, с одной стороны, он был анархистом и отсидел в тюрьме, ну, в лагерях вот в этих, а потом был уже в тылу механиком. Вот, кстати, звали его Степан Михайлович Разин. Ну, а потом еще после войны тоже еще 10 лет отбыл просто по каким-то предлогам, что его это самое на 10 лет еще в лагерь поместили. И он уже явился, когда я уже родился, тогда он только пришел. Так что вот дедам не довелось идти, отцу не довелось, потому что он был молодой, он 6 лет потом отслужил в армии, тогда такие сроки были службы в армии. Так что вот получилось так, что из моих родственников непосредственно никого не было участниками фронта. Ну вот такие вот дела. А отец, вот он воевал, у нас его портрет обязательно, да, присутствует с нами. Он воевал, причем Днепр они форсировали, по-моему, 10 человек. И села, из которого он был мобилизован, осталось, по-моему, сначала двое, а потом он один. И дожил он уже 16 лет назад, как скончался. Вот. Но потом он еще достаточно долго работал и учил молодежь, там, и как ветеран войны. Он, в общем-то, ходил так вот на собрание молодежи. Да, впрочем, работал в ПТУ, тогда были ПТУ, там пользовался большим авторитетом. Вот. И внуков, конечно. Внуки строители благодаря ему. Он любил стройку, он любил строить. И дачи там строил, и дом построил в свое время. И внуков приобщал, поэтому они у меня оба строители.
1: Расскажите немного о том, как, по-вашему, правильно подготовиться к этому дню морально, духовно. Понятно, что многие сначала сходят на службу, потом парад, шествие бессмертного полка. А вот дальше в этот день есть много вариантов, потому что во многих городах в этот день проходят концерты.

0: концерты, разные увеселительные мероприятия, салюты, ну и так далее. Вообще, насколько уместно веселиться в этот день, насколько это оправдано, ведь прежде всего 9 мая – это день памяти и скорби по погибшим.
1: Нет, во-первых, день 9 мая – это день не только день скорби, но это и день победы, и это день радости. Если мы вспомним, как вот кадры те, которые показывают по окончанию войны, какая была радость от встречи тех, кто демобилизовался, пришел с фронта, и что наконец-то вот не будет этих похоронок, всякой угрозы тем, особенно кто вот на оккупированных территориях был, что они освобождены от этого ужасного нацистского издевательства. Вот. То есть очень много поводов для радости. И народ радуется тому, что он явил единство и одержал победу над злейшим, вообще говоря, если с духовной точки зрения, даже демоническим таким, демонической напастью в лице вот этих самых нацистов. В первую очередь нацистов, ну, в общем-то, мы говорили, немецко-фашистские, да, здесь и действительно фашисты итальянские, ну, а в основном, конечно, вся Европа, она была этим охвачена и против нас пошла, как и сейчас собирается снова с силами, чтобы опять Нагдорхостен осуществить. Привычное для них занятие. Дай Бог нам сейчас такого же единства. И вот здесь радость единения в тех времен, она должна каким-то образом и нас объединить сейчас в противостоянии с грядущим на нас нашествием вот этих тех же практически самых сил, тех же самых нацистских, глобалистских, троцкистских, как угодно их там можно называть, неоконы, глобалисты, либералы там или еще как бы они там себя ни называли, это все та же самая ненависть православной России, православной Руси, и та победа, она была тоже победой православия, потому что на самом деле очень много не сильно афишируемых вещей связано с православием. Мало того, что многие молились просто в это время, что в это время Сталин во время войны, я имею в виду, в 43-м году снова разрешил избрать патриарха, открылись храмы, но и сам Жуков по преданию, значит, совершил облеты с иконой Казанской Божьей Матери вокруг столиц наших, Москвы и Петербурга, и так далее, Ленинграда. И там, где они прошли вот этим летным крестным ходом, там остановились враги, дальше не прошли. Вот. И, конечно же, многие воины молились, поэтому победа, на самом деле, она была именно духовной победой. И она была предсказана нашими святыми, и Лаврентием Черниговским, и Серафимом Вырицким, и многими, кто молился в этот период наиболее такими усердными стояниями, молитвами, не только в России, кстати, но и митрополит Илья Горливанских, потом как раз прислал письмо Сталину с тем, чтобы Москву и Питер не сдавать, совершить вот эти крестные хода, разрешить священство, пользоваться, так сказать, службы, чтобы были, ну и так далее. То есть Сталин, в общем-то, все это выполнил. Поэтому православный мир здесь одержал победу, хотя Россия по промыслу Божьему еще сколько до 90-го года, в общем-то, до 87-го, скажем так, 88-го года, когда стали праздновать тысячелетие крещения Руси, в общем, она оставалась еще в плену вот этого господствующего атеизма и такой, в общем-то, атеистической конфессии, как КПСС. Я ее называю тоже конфессией, потому что там было и свое вероучение небытие Бога, и своя иерархическая структура, конечно, статус в государстве, который делал ее доминирующей конфессией, не признающей, в общем-то, все остальные, не разрешающие, так сказать, свободы совести. Вот. Таким вот образом, конечно, этот великий праздник, он должен сопровождаться, с одной стороны, как это всегда бывает, это той скорбью, с воспоминанием о погибших, о чем мы, конечно же, во всех храмах совершается молитва, панихида, поминание усопших, вот, и не только на фронте погибших, но и в тылу, и от голода, и от болезней. То есть вообще вот война не бывает только, понимаете, вот только одни сражения, и больше никаких бед нету. Она сопровождается и голодом, и болезнями, вот, и какими-то нестроениями. Так что это вот вспоминание всех. А потом уже, а потом и дань празднику. Дань празднику, дань победе. Поэтому хочется вот так тоже всех, всем пожелать этого чувства единения, единение и поздравление с праздником Победы.
0: Да, и вот, кстати, последний вопрос, который сегодня предлагаю обсудить, он о том, вот победа жизни над смертью в окопах и победа жизни над смертью на Голгофе. Это одна и та же победа или нет?
1: Конечно же. Победа, которая была жизни над смертью на Голгофе, это победа всего человечества, всего человечества, потому что Христос соединил человечество и божество и вознес его на небо. Человечество вознесено на небо по природе своей. А дальше остается только выбор каждого конкретного человека как личности, либо принять эту победу и быть соучастником этой победы, либо ее отвергнуть. Вот. Победа в войне в данном случае — это победа иного рода. Здесь, конечно же, очень многие воины или в тылу трудящиеся, они сопричастники той победы, если они, конечно, покаялись, молились, поминали Бога, вот, просили помощи и, в общем-то, осознавали то, что данная напасть попущена Богом именно за отступление нашего народа от от Бога, от Его божественного покрова, от силы, вот, благодати. И мы отступили в 1917 году. Мы решили построить свой рай на земле в виде коммунизма. А в результате получили духовное ослабление. И только милость Божья была все-таки в том, чтобы нам укрепиться, ну, в том числе и через Сталина, не в плане его там какого-то прославления говорю, а в плане того, что это действительно гениальный государственный деятель, который сделал все для того, чтобы страна подготовилась должным образом к будущей войне. И милость Божья была в том, чтобы нам в этой войне еще и победить. Не просто, так сказать, оказать должное сопротивление, но и победить. И приготовить следующее поколение, вот когда пришло время празднования тысячелетия крещения Руси, то оказалось, что к этому времени уже народ был готов пройти вот это, как бы, второе крещение. Потому что очень многие просто стремительным образом стали креститься. По 300-500 человек в день крестилось в отдельных храмах. Где-то было по 20-30, где-то, ну, в общем, это было всенародное практически такое массовое крещение. Не все, конечно, как и всегда было и в те времена, в времена князя Владимира, вот, но все-таки массовое крещение состоялось. И теперь мы имеем возможность уже под покровом Пресвятой Богородицы и по милости Божьей приготовиться и дальше для себя и для наших будущих поколений приготовить возможность спасения здесь, в земной жизни. История еще не заканчивается. Вот продление истории, оно обусловлено было той победой, которую наш народ одержал, ну, вместе там уже с другими присоединившимися народами над этой демонической нечистью. Вот. Но она, естественно, никуда не исчезла. Она забилась в свои подвалы, вот, в разные места темные, с тем, чтобы снова выползти. Но история не заканчивается, она продолжается. Есть и сейчас воюющие люди, которые искренне верят в Бога, просят Его в помощи. Господь дает нам и здесь победы на фронте. И многие, кто погибает, наследуют Царство Небесное. Вот, поэтому и мы желаем им тоже Царство Небесное. Ну, кто еще недостаточно покаялся или еще, мы о них молимся тоже. Надеемся, что Господь, видя то их самоотверженность ради спасения, в общем-то, православного Отечества, Он и их милует, и дает им возможность быть соучастниками своей победы над смертью. Вот. И тогда, конечно, каждый человек вот здесь выбирает быть соучастником этой победы, которую дал, которая была Христом одержана, которая была именно Христом одержана, это победа жизни над смертью. И мы можем быть ее соучастниками, в том числе и те воины, которые сражаются за православное наше Отечество.
0: Ну и поделитесь вашими планами на 9 мая. Ну, конечно же, да, кроме служб. Чем еще вы планируете заняться? Как хотите провести этот день?
1: Ну, я собираюсь, в общем-то, в этот день, конечно, это совершение службы, и это участие в том числе и в тех мероприятиях, которые организовываются у нас в городе, в Рязани. У нас достаточно много мероприятий, и концерты, и вот этот будет, как трапеза, да, организованная, вот каша там с тушенкой и прочие такие вещи, которые нам тоже, нас как бы приобщают к тем временам, когда вот это было, так вот были воины. Так питались воины. И мы тоже, как воины Христовы, как воины нашего Отечества, тоже в этом всем будем участвовать. Ну и, конечно, я вот, правда, не знаю, получится ли у меня сейчас уже не то состояние, к сожалению, моего двигательного аппарата, чтобы совершить это шествие. Поэтому у меня уже с этим достаточно трудности. А вот мероприятие я посещу.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Здравствуйте. 120 лет исполнилось со дня освящения Симеоновской церкви-школы города Екатеринбурга. 6 мая исполнилось 120 лет со дня освящения Симеоновской церкви-школы города Екатеринбурга. История существования этого храма была не столь продолжительной, однако сама церковь-школа является уникальной постройкой как для своего времени, так и для сегодняшнего дня. Симеоновская церковь-школа была задумана не только как ответ на религиозные потребности населения, но и как своеобразный центр образования. К 1930 годам большая часть храмов Екатеринбурга была закрыта или разрушена в рамках проводимой советской властью антирелигиозной кампании. Одни храмы использовались как склады, другие – для государственных нужд, а иные были полностью разрушены. Симеоновскую церковь-школу постигла похожая участь. В конце 19 века на Урале появилась благотворительная организация, которая носила название «Братство Симеона Верхотурского». Основные цели братства были направлены на миссионерскую и просветительскую деятельность. Симеоновская церковь-школа задумывалась как проект членов «Братства Симеона Верхотурского». И 18 декабря 1895 года исполнилось 200 лет со дня обретения мощей праведного Симеона Верхотурского. Поэтому случаю братство провело торжественное собрание, на котором члены общества для увековечивания этой даты приняли решение создать братскую икону и хоругв праведного Симеона. Расположить их предполагалось на Екатеринбургском и Екатерининском соборе, чтобы члены братства ежегодно в этот памятный день собирались у святынь для общей молитвы своему небесному покровителю. Однако уже через 2 года братство решилось на постройку церкви-школы. Сегодня, несмотря на то, что нынешний вид здания почти лишен прошлого величия, оно не утратило своей значимости. Сегодня Свято-Симеоновская церковь-школа – это не просто восстановленный храм, а настоящий духовный и образовательный центр. Здесь вновь, как и 120 лет назад, звучат молитвы, ребята получают образование и воспитывается новое поколение верующих. Это живое свидетельство того, что исторические святыни могут и должны возрождаться. Как и первоначальный храм строился на средства и труды в основном простых верующих, так и в 21 веке храм восстанавливается на средства обычных горожан, которые вносят свою лепту в благое дело. Несмотря на то, что история храма сравнительно небольшая, и тогда, и сегодня он является уникальным по своей архитектуре и сути сооружением. На сегодняшний день приход храма Симеона Верхотурского продолжает благоустройство и благоукрашение храма. В нем регулярно совершаются богослужения, читаются акафисты небесному покровителю и проходят беседы с прихожанами и детьми. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
1: Христос!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобного Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся,
или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвен бы сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, ясени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиссию молящейся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое.
Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоя.

Творим благий страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстояний бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, асокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю, да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми. Веси, бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть». Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтися, точью, Господи Боже мой, помозими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, простими, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Талмуд царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида до помазания. Псалом 26. Господь – просвещение мое и спаситель мой. Кого убоюсь? Господь – защитник жизни моей. Кого устрашусь? Когда приближались ко мне злобствующие оскорбители мои и враги мои, желая погубить меня, изнемогли они и пали. Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня рать, на Бога я уповаю. Одно просил я у Господа, и к тому стремлюсь. Жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, взирать на красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо сокрыл Он меня в обители Своей в день бед моих, укрыл меня в тайном покое обители Своей, на скалу вознес меня. И вот ныне вознес Он главу мою над врагами моими. Обошел я вокруг жертвенника и принес в обители Его жертву хвалой Своей и ликованием. Пою и воспеваю Господа, услышь, Господи, голос мой, взываю к Тебе, помилуй меня и услышь меня. Сказало Тебе сердце мое, Господа ищу. Ищут Тебя очи мои, лица Твоего, Господи, ищу. Не отвращай лица Твоего от меня, не уклонись в гневе от раба Твоего, подай помощь мне, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, а Господь принял меня. Даруй мне закон, Господи, на пути Твоем, и наставь меня на стезю правую пред лицом врагов моих. Не предай меня в руки гонителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные и обманулись в неправде своей. Верю, увижу я благо Господне на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое. Надейся на Господа. Псалом Давида, Псалом 27. К Тебе, Господи, взываю, Боже мой. Не безмолвствуй предо мною, да при безмолвии Твоем не уподоблюсь нисходящим в гроб. Услышь, Господи, моление мое, когда молюсь я Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему. Не привлеки меня с грешниками, и с творящими неправду не погуби меня, с теми, кто говорит мир ближним своим со злобою в сердце своем. Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их, по делам рук их воздай им заслуженное ими. Ибо не уразумели они деяний Господних, деяний рук Его. Срази их, и не дай им восстать. Благословен Господь, ибо услышал Он моление мое. Господь — податель помощи и защитник мой, на Него уповало сердце мое, и помог Он мне, и процвела плоть моя, и по доброй воле прославляю Его. Господь — твердыня людей своих, защитник и спасение помазанника своего. Спаси людей твоих, и благослови достояние Твое, спаси их и возвышай их вовеки». Псалом Давида на перенесение скинии. Псалом 28. «Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу в жертву агнцев. Воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу во дворе святом Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгремел, Господь на водах многих. Глас Господа в силе, глас Господа в великолепии, глас Господа сокрушает кедры, и низвергнет Господь кедры ливанские, и сотрет их в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный Израиль силен, как молодой единорог. Глас Господа, пресекающего пламя огня, глас Господа, сотрясающего пустыню, и сотрясет Господь пустыню каддийскую». Глаз Господень разрешает от бремени ланей и обнажает дубравы, и в храме Его всяк возгласит Ему славу. Господь после потопа населяет землю, и воссядет Господь как царь навеки. Господь крепость народу своему дарует, Господь благословит народ свой миром. Псалом, песнь на обновление дома Давидова. Псалом 29. «Превознесу Тебя, Господи, ибо поднял Ты меня и не дал торжествовать врагам моим надо мной. Господи, Боже мой, воззвал я к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, извел Ты из ада душу мою, удалил меня от нисходящих в гроб. Пойте Господу, праведные Его, помните и прославляйте святыню Его, ибо карает ярость Его и дарует жизнь воля Его. С вечера водворится плач, а на утро радость». А я сказал в благоденствии моем, «Не поколеблюсь вовеки, Господи, по воле Твоей дай силу душе моей». Но отвратил Ты лицо свое, и впал я в смятение. К Тебе, Господи, воззову, и Богу моему помолюсь. Что даст мне кровь моя, когда подвергнусь я тлению? Разве прославит Тебя прах мой, или возвестит он истину Твою? Услышал Господь и помиловал меня». Господь даровал мне помощь. Обратил Ты плач мой в радость, разодрал рубище мое и припоясал меня весельем. Да воспою Тебя в славе моей, и не буду скорбен, Господи Боже мой, вовеки прославлю Тебя. В конец псалом Давида в исступлении. Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповал, да не посрамлюсь вовеки. Правдою Твоею избавь меня от бед и спаси меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне защитником, прибежищем моим, соверши спасение мое. Ибо Ты — держава моя и оплот мой. Наставь меня и напитай благами во имя Твое. Изведи меня из сети, что расставили мне, ибо Ты — защитник мой, Господи. В руки Твои предаю дух мой. Избавил Ты меня, Господи Боже, истины». «Возненавидел Ты преданных напрасной суете, я же на Господа уповал. Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо воззрел Ты на смирение мое, избавил от бед душу мою. И не отдал меня в руки врагов моих, вывел меня на простор. Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю, от горести помутились око мое, душа моя и утроба моя, ибо в недугах тает жизнь моя». И годы мои проходят в воздыханиях. Изнемогли в лишениях силы мои, и кости мои содрогнулись. От врагов моих терпел я поношения, а всего более от соседей моих. Внушал страх всем, кто знал меня. Завидев меня, бежали они прочь. Забыт я был, и словно умер в сердце их. Был, как сосуд разбитый. Ибо слышал я злословие многих живущих окрест, когда собирались они и совещались, как исторгнуть душу мою. А я, уповая на Тебя, Господи, сказал, «Ты Бог мой, в руке Твоей жребий мой, избавь меня от руки врагов моих и гонителей моих. Яви сияние лица Твоего рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что призывал я Тебя. Да постыдятся нечестивые и сойдут в ад». Да онемеют уста лукавые, что с гордыней и презрением обвиняют праведников в беззаконии. Как много благости хранишь ты, Господи, для тех, кто боится Тебя, кто уповает на Тебя пред лицом сынов человеческих. Сокроешь Ты их под сенью лица Твоего от мятежа человеческого, укроешь их в обители Твоей от распри людских. Благословен Господь, ибо Он дивно явил мне милость Свою, уподобив меня граду огражденному. Я же сказал в выступлении: отвержен я от очей Твоих, и вот услышал Ты молитву мою, когда взывал я к Тебе. Возлюбите Господа, праведники Его, ибо истины требует Господь, и грозно карает являющих гордыню. Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все уповающие на Господа.

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! В социальной сети ВКонтакте состоялась онлайн-встреча с протоиереем Виктором Вельчинским. В социальной сети ВКонтакте продолжается цикл встреч в рамках проекта под названием «Онлайн с уральским батюшкой». Например, в рамках проекта в среду 6 мая состоялась онлайн-встреча с протоиереем Виктором Вельчинским, настоятелем прихода во имя Пресвятой Богородицы поселка Староуткинск, координатором епархиального проекта духовно-психологической помощи воинам-участникам СВО и членам их семей. В каждом выпуске пасхальных бесед клирики Екатеринбургской епархии делятся пастырскими советами, как сохранить радость Светлого Христового Воскресенья. С отцом Виктором, возглавляющим один из самых крепких уральских приходов, побеседовали о таинстве причастия, почему именно его называют главной вакциной от смерти, как действует благодать в семье, которая является малой церковью, и как будут отмечать День Победы участники епархиального проекта «Будем жить». Это всего лишь немногие вопросы, которые задали батюшке. Ну и к другим новостям выпуска. В воскресной школе храма во имя святителя Стефана Великопермского почтили подвиг бойцов Уральского добровольческого корпуса. В воскресной школе храма во имя святителя Стефана Великопермского состоялась уникальная патриотическая встреча, посвященная боевому пути 7-го гвардейского пражского мотобатальона разведки Уральского добровольческого танкового корпуса. Мероприятие прошло сразу после божественной литургии. На встречу пришли воспитанники школы, их родители и прихожане. А в гостях у общины побывал передвижной музей памяти легендарного подразделения при участии региональной общественной организации ветеранов военной контрразведки. Встреча проходила очень живо и интересно, а закончилось мероприятие минутой молчания. Ну и последнее сообщение выпуска. В Екатеринбурге началась подготовка к празднику белого цветка. Это настоящая традиция милосердия, объединяющая людей разных возрастов и поколений. Корни этой акции уходят в начало 20 века, когда императрица Александра Федоровна вместе с дочерьми мастерила белые цветы, чтобы собрать средства на лечение больных туберкулезом. Цветы обменивались на пожертвования, а все вырученные деньги шли на помощь нуждающимся. Так белый цветок стал символом надежды, чистоты и поддержки, рассказали организаторы акции из отдела социального служения Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. По словам сотрудников отдела социального служения, добровольцы и просто неравнодушные люди делают белые цветы из бумаги, ткани и других материалов. Их можно купить на благотворительных ярмарках или сделать самому и передать для продажи. Все собранные средства направляются на помощь тяжело больным детям, многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким старикам и другим людям, оказавшимся в сложной ситуации. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.
6: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
7: Как объявить себя банкротом через суд? Если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда, можно объявить себя банкротом. Банкротство – не самая приятная перспектива, но иногда это единственный вариант, чтобы избавиться от долгов. Процедуру банкротства физических лиц в России регулирует закон о несостоятельности, банкротстве. Закон распространяется почти на все типы долгов, в том числе по кредитам – ипотечным, потребительским, автокредитам. Но если вы задолжали алименты или нанесли вред чьей-то жизни и здоровью и не возместили его, банкротство не избавит вас от выплат.
8: В каких случаях можно объявить себя банкротом?
7: Вы можете объявить о банкротстве, если предвидите, что не сможете погасить свои долги в установленный срок, поскольку не платежеспособны. Вашего имущества и доходов не хватит на удовлетворение требований кредиторов. Если вы задолжали от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и вам нечем их гасить, можно объявить себя банкротом без суда. Правда, при условии, что судебные приставы уже пытались взыскать с вас эти долги, но не нашли имущества, за счет которого можно их погасить. При внесудебной процедуре надо подать заявление о банкротстве в многофункциональный центр, МФЦ, и перечислить в нем все свои долги. Важно, чтобы на этот момент ни один из кредиторов не инициировал в отношении вас новое исполнительное производство. В остальных

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в музей «Литературная жизнь Урала 20 века». Поговорю я с Луизой Восконян, экскурсоводом данного музея. Мы уже беседовали о реставрации комплекса музеев литературного квартала, о постоянных и временных экспозициях. А сегодня мы расскажем о том, что актуально будет узнать в преддверии праздника Дня Победы 9 мая. Добрый день, Луиза.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
0: Рада вас видеть и рада пребывать сегодня в музее литературной жизни Урала 20 века, потому что повод нашей встречи — это очень важное. Годы войны Великой Отечественной и эвакуация в преддверии 9 мая вспомним и расскажем.
1: У нас есть зал, который посвящен Великой Отечественной войне. И вот здесь, например, карта. Мы видим Свердловск, выделен синим цветом. А дело в том, что в годы войны у города был статус запасной столицы, что на случай, если бы армия вермахта захватила бы европейскую часть страны.
0: Простите, европейская — это Ленинград, Москва, Минск, написано, Одесса, Севастополь, Харьков, Киев, Гомель. Вот, да. Вот это европейское.
1: Да, дальше. И если бы вот армия вермахта захватила бы эту часть страны, Свердловск стал бы новой столицей. Ну и как вы прекрасно знаете, что никаких здесь боев не происходило, в основном была эвакуация. И сразу же в первые месяцы войны были эвакуированы десятки фабрик, заводов, учреждений, организаций. А главное, что на Урал приехали, спасались от войны люди. И среди них были специалисты различных областей, которые получили возможность дальше продолжать свою деятельность. И среди них были деятели науки, искусства и культуры. Вот. И поэтому наша экспозиция, значит, она, во-первых, отражает Урал как тыловую зону, одну из основных тыловых зон. Мы видим здесь на фотографиях подростков, молодых женщин, стариков, которые трудятся на станках, чтобы отправить все необходимое на фронт, да,

0: какое-то оружие. На заводах Урала и Сибири запускается крупносерийное производство танков. Вот перед нами макет танка Т-34. Ну и здесь на фотографии свердловчане слушают 22 июня 1941 года сообщение Юрия Левитана о том, что началась война. И, кстати, самая мощная радиостанция в стране тоже здесь находилась в эвакуации.
1: На улице Малышева даже. Вот мы там были, рассказывали, что отсюда, ну, примерно, вещал Юрий Левитан.
0: Да, но, кстати, его эвакуация на Урал происходила под грифом «совершенно секретно». То есть
1: никто не знал.
0: Никто не знал, да, потому что... То есть это было секретно, его эвакуация осуществлялась в обстановке полной секретности, потому что вот за его голову немцы назначили большое денежное вознаграждение. И вообще Гитлер планировал, что именно Левитан будет объявлять победу фашистской Германии над СССР. Ну и также эвакуация дала толчок к развитию киноиндустрии. В 1943 году была построена Свердловская киностудия. И сразу же после, то есть в 1944 году был снят первый художественный фильм, который, конечно же, никак не относится к теме войны. Значит, сняли фильм «Сильва». Этот фильм был основан по мотивам одноименной австро-венгерской оперетты «Сильва». Это музыкальная комедия. Сюжет там очень такой забавный. Шансонетка из варьете «Сильва» и сын князя Эдвард Валлепюк влюблены в друг друга и им пытаются помешать. То есть это вот такая...
1: Очень стандартный для мелодрам, да, сейчас сюжет.
0: Сюжет, да.
1: Сильва, а показывали его, наверное, для всех в годы войны, и в том числе для раненых солдат.
0: Для жителей города, думаю, да, для жителей города. Режиссером картины стал Ивановский, человек из Ленинграда, оператором Мартов, ну и обворожительная, прекрасная Жанна Глебова в главной роли. Она очень прекрасно справилась вот со своей ролью, на мой взгляд. Этот фильм можно посмотреть, он есть в сети. Очень советую, рекомендую. Также, ну, давайте поговорим про писателей. Значит, мы с вами говорили о том, что в 20-е годы на Урале были сформированы литературные объединения, а вот в 30-е годы они были полностью запрещены. И в 1934 году возник союз писателей региональный. В каждом регионе был свой. У нас он до сих пор как бы это действующее учреждение. Находится оно по адресу Пушкина, 12. Там можно даже увидеть, проходя мимо, мемориальную табличку о том, что в 40-м году возглавлял Союз писателей Павел Петрович Бажов, знаменитый уральский писатель, автор «Малахитовой шкатулки». У нас здесь вот представлена за 44-й год «Малахитовая шкатулка».
1: А вот 44-го года?
0: Да.
1: Очень интересно. Она такая вот, страницы толстые, что не как в современных, да, книгах.
0: А вот там за 39-й год.
1: Что раньше?
0: Это первое, да, издание. И Павел Петрович Бажов занимался еще тем, что он помогал писателям, которые находились здесь в эвакуации. Всего было 44 писателя эвакуированные. И среди них была Марета Шагинян, вот, например, Ольга Дмитриевна Форш. У нас здесь представлены дружеские шаржи на этих писательниц. Да, у нас вот открыто... Ну, она к тому времени будет открыта, да. Значит, я могу сказать. Да. У нас открыта выставка, которая посвящена вот этим шаржам.
1: Что такое шарж для наших слушателей, кто не знает?
0: Шарж — это жанр, ну, можно сказать, графической живописи, когда какого-то человека карикатурно изображают, но не с целью его обидеть, а вот подшутить так по-доброму. То есть это такой больше...
1: Новый жанр.
0: Нет, это не новый жанр. Он возник, по-моему, может быть, в 20-е годы примерно прошлого столетия.
1: Даже так.
0: Да.
1: Он непопулярный был в определенное время.
0: Ну да,
1: но...
0: да.
1: Но в Великой Отечественной войне уже были шаржи.
0: Да, шаржи созданы были во время, наверное, Великой Отечественной войны. Да. А вот, и он помогал этим писателям. Кстати, Агния Барто тоже вместе со своей семьей находилась в эвакуации здесь, работала на заводе. И он как помогал? Обеспечивал их продовольственными карточками, валенками, полушубками, телогрейками. В общем, помогал как бы и в бытовой жизни, и в творческой тоже помогал. И также писатели продолжали, писатели участвовали в таких мероприятиях, как поездка на картошку. И вот, например, бригада Шагинян-Бажов была самой известной, самой отличалась, потому что переполняла планы.
1: То есть много картошки собирали?
0: Да, много.
1: Бажов сам по себе вырос в Сосертино. Тогда назывался не город, а Сосертский завод, поселок. Да. Поэтому он был трудяга.
0: Да. Ну и вот эти все писатели, они продолжили свою творческую работу, они писали стихи, очерки, рассказы, посвящали их в том числе и Уралу. И вот, например, Агния Барто писала, что Свердлов стал городом оборонных заводов. На его долю выпало принять и расселить огромный наплыв эвакуированных. И настоящим событием литературным стало то, что в 1942 году вышел сборник «Говорит Урал», который собрал произведения тех, кто находился в Свердловске. Ну и, кстати, да, нужно отметить, что в 43-44 годах началась реэвакуация, то есть все начали возвращаться обратно, но уехали не все. Не все писатели, некоторые остались, решили остаться здесь, на Урале. И вот, например, остался такой поэт, как Ефим Ружанский. Он был вывезен из блокадного Ленинграда. Если говорить еще о тыловой жизни, то вот, например, такой писатель, как Иосиф Ликстанов, он написал книгу «Малышок», которая рассказывала о работе юных уральцев на заводе. За эту книгу в 1948 году Иосиф Ликстанов был удостоен сталинской премии третьей степени. И, например, еще стоит сказать, что двое писателей были удостоены вот этой государственной премии. Это Иосиф Ликстанов и за повесть «Малышок», и Павел Петрович Бажов за «Малахитовую шкатулку». Вот. Два писателя. Ну и писатели-фронтовики, уральские писатели-фронтовики, их было немало. Среди уральских писателей-фронтовиков есть те, которые, к сожалению, погибли. Это Владислав Занадворов, Константин Реут, Александр Савчук. Вот, и вот мне нравится очень, мне очень было интересно читать письма, например, Владислава Занадворова, это уроженец Перми, писатель, который имел вторую профессию еще, он был, у него была еще профессия геолога, вот, и в 1941 году он уходит на фронт и погибает в боях за Сталинград, ему было 28 лет всего лишь. И вот что он писал своей жене в письмах. Вот он пишет в 1942 году. «Пишу это письмо, сидя в блиндаже, у самодельного очага, углубления, вырытого в песчаной стене. Погода стоит холодная, ветреная, а у огня не только греются руки, но и душой как-то отогреваешься. Знаешь, я часто ловлю себя на мысли, очень хорошо, что где-то далеко отсюда, за сотни дней и верст от нашей фронтовой жизни, у меня осталась ты, моя девочка, наш сынка. Подумаешь, и как-то делается не так одиноко. Это великая вещь, когда знаешь, что есть куда, есть к чему возвращаться. Я должен вернуться, несмотря на то, что мало кто отсюда вернется живым. Мне порой кажется, сейчас я сумею сказать такую правду о человеке, что у всех, кто узнает ее, дух захватит, что и сам я стану удивляться, как я сумел ее найти. Но только так далеко и так нереально то время, когда я снова сумею сесть за письменный стол, что часто кажется, оно никогда не настанет. Да и трезво говоря, для меня оно может и не наступить. Хотя я всегда стараюсь не думать об этом. Так лучше». Вот это Владислав Занадворов. Значит, он погиб в боях за Сталинград. У него был еще брат Герман Занадворов, который тоже, к сожалению, погиб. Он тоже был писателем, прозаиком. Он погиб в оккупации под Одессой. Они находились там вместе со своей... Он находился там вместе со своей женой. И, к сожалению, тоже погиб. Вот. У нас в экспозиции представлены бумажные солдатики, игрушки. Вот они в детстве вместе с братом играли, сами их сделали и играли в этих солдатиков.
1: Музей идет в ногу со временем. Есть специальные планшеты, экраны. Расскажите, что, надев наушники, что мы можем прослушать?
0: Да, здесь представлены видеоматериалы, отрывки из фильма «Сильва», о котором я уже рассказывала, в 1944 году, который был снят на Свердловской киностудии. Фрагмент из балета «Каменный цветок», который был, этот балет по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». И также кинохроника, которая отражает культурную жизнь Урала. Там есть эпизод, где Павел Петрович Бажов вещает из своего кабинета. Есть кинохроника, как люди ходят на выставку, посвященную войне, скорее всего, в Государственный изобразительный музей, музей изобразительного искусства. Вот. Ну вот, да, наверное, это театральные постановки тоже.
1: «Уральский ковчег. Интеллигенция в эвакуации». Это общее название не только про интеллигенцию в эвакуации, а вообще про то время и особенность литературы, поэзии и, я бы сказала, шире жизни людей в то время. Поэтому название, оно красивое, но не только про людей, писателей в эвакуации. Поэтому в преддверии 9 мая, Дня Великой Победы, мы приглашаем всех в музей. Я думаю, будут экскурсии сборные, да, в том числе, на которые можно приглашать как раз по этой экспозиции, посмотреть, послушать и сфотографировать то, что поразило, что оставило след в памяти.
0: Да, Виктория, приглашаю наших слушателей, наш музей на экскурсию, чтобы узнать больше о военных годах, что происходило в уральской литературе, и узнать что-то новое о писателях. Ну и поздравляю с наступающим праздником Дня Победы.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с экскурсоводом Музея литературной жизни Урала 20 века Луизой Восконян. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах. Так и бывает порой, кто-то находит, а кто-то теряет. Напоминает ковчег этот последний вагон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах

Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон. Медленно падает снег, тают снежинки в горячих ладонях. Светится нить реклам в дальние страны маня. Верю, молитвы твои душу согреют

Вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто горькие слезы в глазах.